бы ты ни был. Уват. Бесерск. Галышманова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

Уват и Сердцев. Галышманова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тебя не в Тюменской области 6 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
0: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 18 градусов, при этом без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 12 метров в секунду. «Семерка». Ура!

0: погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 18 градусов, при этом без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 12 метров в секунду. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
1: Где бы ты ни был, Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: погоде.
1: Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 18 градусов, при этом без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 12 метров в секунду.
2: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией напоминают. Уважаемые водители, не допускайте управления транспортными средствами в утомленном состоянии. Помните, что сон за рулем наступает внезапно. При первых признаках усталости и сонливости необходимо остановиться и отдохнуть. Продолжать движение в такой ситуации опасно.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

Бердюфи, Казанская, Абац. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 7 часов утра. Семерка. Ты можешь все. Большая семерка. Говорит и слушает Тюмень.
1: С вами яркий, вдохновляющий всех собак на свете, обожающий Сергей Осинцев. А вот и Сергей.
2: И крепкий, и бодрящий, собакам всем лапы пожимающий Владимир Башкиров.
1: Да, большая семерка сегодня встречает день собачьего счастья. Такая вот у нас тема, и поэтому у нас необычный вопрос. Вам какая тема для этого понеделька больше подходит? Вот, если не собачье счастье, то вот, например, у нас большая семерка вариантов ответов на этот вопрос. Первым из которых является выживание в офисе. Выживаем, друзья.
2: Да, второе. Режим автопилота. Он, конечно, включен.
1: Третье. Бытие против будильника. К сожалению, это нам только снится.
2: Путь к пятнице под номером 4.
1: Пятый номер. Иллюзия продуктивности.
2: Шестой. Гармония с хаосом.
1: Да, и мы сейчас не про танцевальный стиль. Мы про вселенский хаос. Ну и, конечно же, седьмой волшебный магический вариант. Самопознание через большую семерку.
2: В общем, пишите, какое самое главное для вас собачье счастье понедельника.
1: Вот так вот, да?
2: Да, я думаю, вот так надо объединить.
1: Поженил.
2: Да, потому что действительно для кого-то, как обычно же говорят, это мое собачье счастье. Вот такая вот история.
1: Да, я первый раз слышу такой поговор.
2: А я вот придумал это.
1: Век живи, век учись, Сергеем Осинцевым. Обогащаем лексикон. Вот, и движемся навстречу, ну, конечно же, новостям региона «Семерка-2». Но сначала напомним, что вы слушаете «Большую семерку»-то в ваших радиоприемниках-то, в умных колонках Яндекс-то и ВК-то, или просто онлайн на нашем сайте. Любая колонка, где играет «Большая семерка», автоматически приравнивается к умной.
2: Ну и самое главное, не забывайте выражать свои мнения по поводу нашего опроса. Просто тыкайте пальчиком в нужную кнопочку, и тогда мы увидим, как же вы относитесь к понедельнику и что для вас самое настоящее собачье счастье.
1: Ну а мы же движемся вперед в направлении новостей, насыщенного собаками, вежливыми, не кусаками. Вот, региона «Семерка-2».
0: Регион 7-2.
1: Внимание водителей, хотел сказать собак, но нет, все-таки водителей. В районе поселка Багандинский изменят схему проезда. Идет финальный этап работ на участке трассы Р-402. Укладывается верхний слой асфальта. А мне кажется, что Сергей Осинцев уже спать укладывается. Тем временем.
2: Я, кстати, очень плохо спал. Я не мог долго уснуть, а потом долго не мог проснуться.
1: Собачье счастье у тебя такое вот. Ну что ж, на период ремонта скорректирует движение по проезду, ведущему в микрорайон Филипповичи. Проезд сохранился. Хранится, но только в одном направлении, в сторону Багандинского. Будьте внимательны, уважаемые родители. Водители. И родители тоже, да.
2: В Заводоуковском округе начинает работу первый туроператор. Это открывает новые возможности для увеличения потока туристов и комплексного развития направления.
1: Ничего себе!
2: Куда направляют, пока не сказано. Это сказала глава муниципального образования Светлана Косенова. Она добавила, что по итогам первого квартала в округе выросло количество предпринимателей. Так заводоуковцы находят возможность для роста даже в непростые времена.
1: Ох, а фильмы ко Дню Победы, ура, покажут в Тобольске. Горожан приглашают на кинопросмотры 5, 6 и 7 мая. В программе фильмы разных лет, которые рассказывают о мужестве, подвиге и судьбах людей в военное время. Показы состоятся, внимание, в детской школе искусств имени Алябьева в 16:00. Вход свободный, возрастное ограничение 12+.
2: А вот в Казанском дворце культуры завтра состоится премьера музыкального спектакля «Небесный тихоход». Режиссер Анастасия Мельникова. В центре сюжета судьбы летчиков, их дружба, верность долгу и нежные чувства, которые становятся опорой даже в самые трудные времена. В спектакле прозвучат живые голоса вокального ансамбля и динамичные хореографические номера. Начало в 17:00, категория 6+.
0: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 18 градусов, при этом без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 12 метров в секунду. Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: на три буквы.
1: С вами по-прежнему яркий, вдохновляющий, весело три буквы натирающий Сергей Осинцев.
2: И крепкий, и бодрящий от трех букв уже мозоль, на мозоли сидящий Владимир Башкиров.
1: Господи,
2: как вообще, я придумал.
1: Я сижу на серебряном стуле барного характера.
2: Ну хорошо, хоть серебряный, но подожди еще немного и станет золотой.
1: О, да, конечно, конечно.
2: И вручается Владимиру золотой стул.
1: Спасибо большое. Вы можете посмотреть, на каких мы сидим стульях. Вот, вообще, как проходит наш сегодня понедельник, который мы называем Днем собачьего счастья. Такая тема дня. Ну, а мы же расшифровываем неожиданно аббревиатуру, обыгрывающую месяц, в котором мы находимся. Этот месяц — май. Как там, чаровник-баловник?
2: Да, май, поскорее открывай.
1: А, вот так вот, да?
2: Ворота в лето. Ну что, друзья, действительно, сегодня мы расшифровываем слово «май». Пожалуйста, пишите свои расшифровки к нам в группу ВКонтакте под постом про это замечательное событие, про расшифровку нашей аббревиатуру на три буквы, и лучшая расшифровка, конечно же, получит прекрасный приз, сертификат в батутный центр. Будете летать, как майская пчелка.
1: А как под нашим, под постом, нашли собаченьку с хвостом. Вот. Мы продолжаем обсуждать День собачьего счастья и вернемся, конечно же, с детальной разборкой этой темы буквально через следующую песню. Пока же движемся дальше. Ждем ваших вариантов расшифровки в ВК, в комментариях к посту игры. Вот. Напоминаю, что самый счастливый отправится в батутный центр.
2: Да, действительно, полетает, посмотрит на мир широко открытыми глазами.
1: Ведь ты можешь все.
0: Большая семерка. Большая семерка. Ты можешь.

0: Народный микрофон.
1: Большая семерка встречает день собачьего счастья. Я вот хочу Сергею пожелать посмотреть прекрасный анимационный фильм под названием «Остров собак», если не смотрел еще.
2: Нет, не смотрел.
1: Хороший режиссер Уэс Андерсон. Вот. А собачки там сплачиваются, так сказать, в один большой коллектив.
2: Именно сплачиваются?
1: Сплачиваются. Ну, в общем, они объединяются в один большой коллектив, давайте так. Вот. И держат совет, как им, собственно, убраться с того острова, на который они попали. Вот. Очень прекрасный фильм. Всем его советую. Поскольку мы про собак рассуждаем, то нам, конечно же, ужасно интересно вообще, как быть с бездомными собаками, которых мы встречаем на улице. Вот, например, в Зарике, в районе, где я сейчас проживаю, есть целая команда чипированных собак, которые весело так шефствуют по улице, туда-сюда. Вот.
2: И ты за ними наблюдаешь?
1: Да, я периодически на них смотрю и думаю, надо же, вот у них какая-то цель есть, они вот всей командой взяли куда-то и
2: пошли. В принципе, ты можешь стать вожаком собачьей стаи.
1: Нет, если я, Сергей, начну с собаками ходить в качестве их лидера, да, то я боюсь, что далеко я так не уйду.
2: Но это будет Маугли по-тюменски буквально.
1: А, вот так вот, да? Найден мальчик, воспитанный собаками. Вот, большой мальчик. Ну что ж, давайте узнаем, что по поводу собак, которые ходят, или, например, сидят, смотрят на солнышко, думают жители региона «Семерка-2», потому что вновь прошлась победным маршем по народу. Кто бы вы думали? Конечно же, любящая собак Саша Маршал.
0: Народный микрофон.
3: Всем привет! Меня зовут Саша Маршал. Ни для кого не секрет, что проблема с бездомными животными очень остро стоит как у нас, так и в других регионах. Мы узнали у тюменцев, что делать, если вдруг встретил бездомную собаку на улице. Погнали послушаем.
4: С собаками, которые оказались на улице по неизвестным причинам, мне кажется, нужно увозить их в приют, либо сообщать службе, которая занимается отловом собак, чтобы найти им место и дать вторую жизнь.
5: Вообще постараться их не гладить, потому что неизвестно, что они переносят. Вот. Ну, можно покормить собачку. А вообще есть отловы в Тюмени. Можно звонить туда, как бы обращаться в отлов и потом надеяться, что собак заберут. Но на самом деле, я вот как бы такой вариант, как бы он есть, но я не советовал бы.
6: С собаками, которые оказались на улице, насколько я знаю, подкармливать их нельзя. Вот. Можно звонить в службу отлова животных, и за ними там поухаживают.
3: Сергей, Владимир, а вы когда-нибудь хотели взять из приюта какого-нибудь маленького хвостика?
1: Ну, я честно скажу, в детстве я промышлял этим занятием. В далеких 80-х меня просто нельзя было на улицу отпускать, потому что я обязательно какую-нибудь собаку с собой принесу. Ну, прям вот невозможно было, да? То есть, какая собака мне под руку попадется, ту я домой тащу. А Сергей?
2: У меня тоже были, у меня были собаки, но сейчас я не хочу никаких хвостиков. Точнее, у меня есть уже 3 хвостика кошачьих. Если к ним придет какой-то 4-й хвостик собачий, я боюсь, что от хвостика останутся только рожки до ножки.
1: А, вот так вот, да?
2: Да.
1: Коты-то боевые у нас, бойцовые.
2: Очень боевые, да. Одного вот грызло, и так и не догрызло, и теперь он всех грызло.
1: Да, мы все переживали за кота Сергея, и вот, слава богу, кот снова с нами. Пусть все будут здоровы. Коты, собаки. Конечно же, я за то, чтобы меньше по улицам ходило бездомных животных. Хочу, чтобы они все были домными, домашними. Вот, и вообще в мире царил мир. Труд май.
2: Ну, а вообще, когда говорят про службу отлова собак, я почему-то сразу вспоминаю фильм «Белый бим, черное ухо», и у меня прям сердце сжимается. Так что, друзья мои, чтобы собак не отлавливали и не устраивали им новую жизнь, простите, в кавычках, не выбрасывайте бедных собачек на улицу. Или не заводите собаку или животное другое, если не можете за ним ухаживать. Пусть у каждой собачки будет свой дом.
1: Ну, я совершенно согласен с этим. Пусть вообще у каждого существа будет свой прекрасный дом.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев.

0: о погоде.
1: Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 18 градусов, при этом без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 12 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф грузовой в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
4: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
5: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2500 рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс. Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточняйте на АЗС ТПК. Категория 18+.
6: Устали? Живете в постоянном стрессе? Вам поможет сеанс флоатинга. Эффективный способ восстановления и снятия усталости. Темнота, тишина, невесомость. И вы, наконец, наедине с собой. Подробности по телефону в Тюмени. 57 57 12. Флоат-центр на Кирова 25.
7: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
4: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
0: Телефон рекламной службы 21-88-21.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: По будням на «семерке» раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13, 30 лет Победы 131. Подробности в группе ВК «семерка».
4: Возрастное ограничение 16+.
10: Большая семерка. Большая семерка.
11: Важная информация к этому часу. Генеральный партнер шоу «Большая семерка» — это, конечно же, «Базис Моторс», наш любимый официальный дилер «Черри Теннет». Кроссоверы «Теннет» с поддержкой на 5 лет, Сергей, на 5 лет, в рассрочку от 0,01% на 8 лет. Приглашаем всех в дилерский центр «Базис Моторс» на Федюнинского, 83. «Теннет», живи движением, записывайся на тест-драйв по номеру 57-70-17.
10: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.

0: Диванные эксперты.
1: С вами яркий, вдохновляющий, на диване традиционно обо всем на свете рассуждающий Сергей Осинцев.
2: И крепкий, и бодрящий, с этим диваном в обнимку лежащий Владимир Башкиров.
1: Что-то вы меня на диване хотите спать положить. Нет уж, я...
2: Почему не только спать, но и накормить.
1: А, как собаку, да?
2: Да.
1: Хорошенькую такую собачку, потому что...
2: Я из сказки вспомнил. Помнишь, бабушки Еге приходили люди?
1: Говорю,
2: бабушка, ты меня сначала накорми.
1: Напои,
2: а потом,
1: да?
2: Да, потом спать уложи. Да.
1: Понятно. Ну, там как-то все плохо, по-моему, заканчивалось для гостя. Вот. Мы по-прежнему встречаем день собачьего счастья. Вот. Ну и новости у нас такие, что собакам, как говорится, на счастье. В России выпустили Лего, внимание, по «Жигулям». Сразу два конструктора. «Копейка» и «Пятерка». Детали которых полностью совместимы с наборами от Лего. Я
2: сейчас
1: не совсем понял, а какое к этому отношение Лего имеет?
2: А раньше разве это было не Лего?
1: Ну, видимо, да.
2: Я к тому, что раньше семерки и пятерки, и вообще Жигули, разве это не Лего?
1: А, вот так вот, да? То есть, получается, вся Россия в 70-х, 80-х разъезжала на конструкторах. Ну, прекрасно. Ну,
2: слушай, я просто был на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти и смотрел, как там собирают машины. Все очень технологично, красиво. Такие руки-роботы что-то там делают, сдвигают, собирают. В конце машинка выкатывается и говорит, вот, посмотрите, как красиво собрано. Она не заводится.
1: Ну, а теперь ты сам можешь побыть таким роботом, который собирает машину. Она не заводится, она руками катается, потому что лицензированные...
2: Обычные «Жигули».
1: Ох, сейчас непатриотично было.
2: Почему непатриотично? Патриотично хорошо собирать машины.
1: А,
2: и
1: вот
2: чтобы они
1: вот
2: не руками двигались, а колесиками своими крутили и человека везли, а не то, чтобы человек толкал машинку. Вот.
1: Ну вот смотри, лицензированные наборы представляют собой крошечные версии машинок с открывающимися дверями, багажником и капотом, но, конечно же, они сами не катаются.
2: Угу.
1: Вот.
2: Угу.
1: А еще угу. Я подумал о том, что какая-то очень интересная мода есть в регионе «Семерка-2», даже в Тюмени. Вот такие вот машины приобретать и на них разъезжать целыми толпами. Подростки.
2: Да, причем
1: подростки
2: делать их с очень низкой посадкой, чтобы буквально до асфальта остался миллиметр. И так...
1: Со скрежетом, да?
2: Да, и вот лететь. Ну, а вообще, вот мы с тобой говорим про Лего, про Жигули. А если посмотреть на то, что впереди у нас тема про...
1: мемы.
2: Топ-мены. Топ-мемы.
1: Топ-мемы,
2: то первый,
1: да,
2: мем у нас как раз, в общем, про АвтоВАЗ, опять же.
1: Да. Лидирует в России в топе мемов ответ представителя АвтоВАЗа на вопрос, хотел сказать, Сергея Осинцева, но на деле Амирана Сардарова, вот есть такой, видимо, о возможном аналоге BMW 5 серии. Ответ такой: можно, а зачем?
2: Мне кажется, что вообще АвтоВАЗ именно вот так на все отвечает. А можно мне машина, чтобы заводилась? Можно, а зачем? А можно мне, чтобы красиво было? Да, можно.
1: А знаешь, каким звуком заводится, собственно, автомобили «Жигули»? Вот знаешь, каким?
2: Я
1: вот,
2: знаю, вот матами.
1: Так. Ну, почти, вот я сейчас процитирую. «Вта ВТФА Пепе Шнейне». Вот. «Вта ВТФА Пепе Шнейне». Это выражение, которое вошло в тройку мемов, и его регулярно использует некий рэпер Ганвест. И, конечно же, ностальгический тренд «Мой 2016». Кстати, я пропустил этот тренд. А надо было что?
2: Я честно тебе скажу, я вообще все эти тренды пропустил. Про 6-7 я вот совсем недавно стал замечать вот эту новую фишечку в определенных социальных сетях все это, а Данил Колбасенко и Филяй-Филяй, я вообще не знаю, что это.
1: Да, я тоже, кстати, вот сейчас восполняю пробелы и понимаю, что есть мемы. 6-7, Данил Колбасенко и Филяй-Филяй, вот. Но теперь мы живем с этим, как и наши слушатели, и двигаемся дальше.
2: Раньше просто это были какие-то шутки. А теперь мемами называют.
1: Да, да, да, да, да. Все меняется, но на деле «Жигули» вечные. Вот что я скажу. Да. Как и наборы Лего, из которых они сделаны.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.

0: Агентство странных новостей.
1: С вами агент 007 Сергей Осинцев.
2: И агент 72 Владимир Башкиров.
1: Да, это год моего рождения.
2: Да?
1: Вот, да. Но мы в Большой Семерке сегодня встречаем День собачьего счастья. Вот, и по этому поводу самое время обгавкать то, что происходит за границей в разных странах. Странные новости мы сейчас будем обсуждать.
2: Давай.
1: Например, в США что творится-то? Ой, ужас какой. Женщина в США натравила на полицейских, угадай кого, вот не собаку.
2: Конечно же, своих боевых пчел.
1: Да, пчелок натравила. Вот, ну и отделалась 6 месяцами тюрьмы. Она приехала выручать знакомого от выселения и прихватила с собой прицеп с ульями. Это чем-то немножко напоминает свеженький боевик с Джейсоном Стэтхэмом, или уже не такой свеженький, пчеловод, который назывался. Вот, в качестве пчеловодица выступила. В итоге рой пчел атаковал помощников шерифа, покусали их как следует, и одного даже увезли в больницу. Вот такие вот у них нравы буржуазные.
2: Интересно, как это было. То есть она такая подъехала, такая: «Эй вы, пчелы мои боевые, возьмите и закусайте этих
1: людей». Кусь, говорит, кусь вот этих вот полицейских.
2: Ой, ужасно вообще. Я вообще пчел боюсь. Я все, когда они появляются, сразу замираю и выключаюсь. Я прикидываюсь деревом.
1: Ну, поэтому
2: осиной.
1: Ты не полицейский в Америке. Вот. А радиоведущий и актер в регионе «Семерка-2». Итак, продолжим критиковать за границу. Вот, например, раскритиковали советника Трампа, президента американского. Новости сегодня никак не выезжают за пределы США. Этот товарищ использовал, беременную жену как щит. Вот, речь идет об инциденте, который случился во время стрельбы. Вот была стрельба на традиционном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в США. Так вот, один из, собственно, советников покинул, кидая мероприятие, спрятался за свою беременную жену, пригнулся так, сказать, типа, вот, дорогая, вот я в домике.
2: Слушай, мы же не знаем, может быть, и она вовсе не беременная, может, это у нее бронежилет такой специальный, мужа защищает, такая ракушка защиты, да, она ему говорит: «Пригнись, милый, я тебя закрываю, а может, она это лично его охрана?»
1: Ну вот, да, мы
2: но, с другой стороны, чисто визуально, этически, конечно...
1: Мы не знаем, но на всякий случай осуждаем. Да, нельзя, да, нужно быть храбреньким, вот, и как бы наоборот, собой закрывать самое дорогое, что у тебя есть.
2: Я, кстати, вчера от одного хорошего человека узнал тоже потрясающую новость, тоже связанную с Америкой. Оказывается, Мила Йовович слушает наше шоу, утреннее шоу «Семерка».
1: Да, это, так сказать, пчелки нажужжали нам.
2: Да, и это прям так приятно, когда вот мы сейчас с тобой разговариваем, а там где-то в Лос-Анджелесе сейчас вечера, часов 7 вечера, да, люди поработали и сидят такие и слушают «Семерку». Мила Йовович, this is Сергей Владимир from Сибири, with love, thank you for listening to Radio «Семерка».
1: Ух ты, Сергей выучил английский неожиданно.
2: Radio «Семерка».
1: Но мы же в агентстве иностранных странных новостей, поэтому нам все можно. Можем мы на английском немного поговорить. Но...
2: Привет, Мила Йовович. Прекрасная девушка.
1: Ах, да, особенно в красном платье, когда на зомби дерется, так вообще...
2: Да, и можно без платья.
1: А, вот так вот, да? Ну ладно, мы же движемся дальше в направлении романтики, как я понимаю. У Сергея романтическое настроение.
2: Понедельник же. Вполне возможно, чтобы внутри тебя что-то зашевелилось.
1: Ух ты, или снаружи, например, да? Ох, ну что ж, я желаю сегодня всем, на самом деле, романтического понедельника, да? Пусть сегодня день собачьего счастья, но собаки ведь, они, когда счастливые, они такие бодренькие, хвостиком машут и улыбаются. Есть даже такие породы, называется собака-улыбака. Сербернар, по-моему, если не ошибаюсь. А, лабрадор, лабрик такой улыбчивый все время, да?
2: Гибралтар. Ну что ж.
1: Есть ли порода собак, которые тебе, Сергей, нравятся, вот, кстати, завершая
2: тему? Ой, я люблю, вот тему. Я тебе скажу честно, мои самые любимые собаки — это скотч-терьер. Это такие
1: табуреточки. Потому что скотч?
2: Нет, я полюбил скотч до скотча, а скотча до скотча. Это потому что такие маленькие табуреточки, и хвост у них все время вверх. Их придумали, чтобы они охотились на лис, и их вытаскивали за хвост из лисьей норы, и этот хвост у них очень крепкий. Можно вот так поднять скотч-терьера и махать ему вот так вот, и ничего его хвосту не будет.
1: Не рекомендуем повторять этот трюк в реальности.
2: Нет, я просто хочу сказать, что у меня было несколько скотчей, и это самые классные собаки, плюс они вообще не линяют.
1: А, вот так вот, да?
2: И у них человеческие волосы.
1: То есть ты собаке не можешь сказать «линяй отсюда», поскольку она не ленючая.
2: Да, это самые преданные собаки. Очень люблю скотч-терьеров.
1: Ну и хорошо,
2: это собачка-карандаша, клоуна такого.
1: А, вот так даже, да?
2: Да, да,
1: вот
2: да,
1: это
2: да,
1: был экскурс. Да. Настоящий. С вами большая любящая собак «Семерка».
0: Большая «Семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 18 градусов, при этом без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 12 метров в секунду. Реклама.
3: Поехали!
0: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
4: Мойки высокого давления. Покупай в Крепыже.

0: пробежки, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Мойки высокого давления покупай в Крепыже.
2: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: ты ни был. Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. На три буквы.
2: А мы сегодня весело расшифровываем аббревиатуру «Май». Вот, напоминаю, что тот, кто круто ее разложит на несколько интересных слов, в данном случае три, вот, то отправится попрыгать на батуте, пройдя наш с Сергеем Осинцевым строгий, конечно, конкурс. Вот. Вы нам свои варианты расшифровки присылайте в ВК, в комментариях к посту игры, как уже сделали несколько счастливчиков, всех опередивших. Вот,
3: Сергей. Ну что ж, начнем чтение.
2: Да.
3: Осинцевские чтения.
2: Да, давайте почитаем наиболее интересные.
3: Мистер Толик пишет.
2: Мистер Толик?
3: Да, мистер Толик. Да, мечта Анны и йогурт.
2: А, вот так вот, да? Да. Ну что ж, пусть у Анны сбудется ее мечта.
3: Сергеева Натали. Мелодии адреналиновые и йо-хо.
2: Йо-хо, да. Кстати, вот интересно, много ли наберется, получается, слов на «и» и краткую?
3: Да, я тебе скажу, все написали на «и» краткую. Мокрые осанны йоги, Ольга Риховская нам пишет.
2: Ух ты!
3: Олег Макаров. Медицинский антисептик йод.
2: Йод?
3: Йод.
2: Ух
3: антисептик,
2: ты.
3: Да.
2: Антисептик.
3: Значит, Дания Хатамова. Малыш английский. Йорк.
2: А, вот так вот, да. То есть это пошли любимые собаки. Да.
3: Галина Коновалова. Молочный ароматный йогурт.
2: И йогурт опять.
3: Да. Анастасия Романова. Майская абсолютно yes.
2: А, yes.
3: Yes.
2: Ну, это значит, на английский перешли. Да.
3: Александр Бирюшкин. Михаил, активизируйте йодометрию.
2: А, вот так вот, да?
3: Алена Санина, месяц активной йоги. Ну и финальничное что-нибудь сейчас зачитаю. Сейчас откроется, тут кружочек покрутится немножко. В общем, ну и бог с ним, крутится, не открывается. Мамина артистичная йогуртница, пишет Галина Коновалова еще.
2: Вот артистичная?
3: Да. Йогуртница? А, вот, открылась. Алексей Киселев, мы анонсируем йо-ху!
2: А, вот так вот, да? Весело неделя пошла у Алексея Киселева. С чем мы его и поздравляем.
3: Так что зря ты говорил, что нет слов на букву «ю». Есть.
2: Есть, есть, ю. Есть. Юх. Вот. Ну, а генеральный партнер шоу... Тихо. Генеральный партнер, дайте мне сказать, кто у нас генеральный партнер. Ведь никто не знал, а теперь знают все. Потому что генеральный партнер шоу «Большая семерка» — это «Базис Моторс», официальный дилер «Черри» и «Теннет». Иногородним клиентам компенсируем проживание в Тюмени при покупке кроссоверов «Черри» и «Теннет» в «Базис Моторс». Приезжайте на Федюнинского, 83. «Теннет», живи движением. Записывайся на тест-драйв по номеру. Внимание, 57-70-17, 57-70-17.
0: Большая семерка. Мы все на одной волне.

0: реклама.
1: Поехали!
0: Вальянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
2: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 34-52.
3: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
4: Новый полноразмерный кроссовер «Тена Т7». В Базис Моторс. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83. Телефон 57 70 17. Приложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Тена Т7 в комплектации Актив 2ВД. Подробности у менеджеров ООО Базис Моторс.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Микулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая семерка.
1: Большая семерка продолжает встречать День собачьего счастья. Вот. Ну, а поскольку понедельник традиционно у всех ассоциируется с жизнью собачьей, поскольку день тяжелый, нам бы хотелось узнать, вы, дорогие наши большие семерчане, радиослушатели, наши жители региона Семерка-2 и просто гости, какая вы тема на понедельник? Вот какую вы себе понедельник предпочитаете?
2: Да, в чем ваше собачье счастье? Тема номер один – выживание в офисе.
1: Вторая тема – режим «автопилот включен».
2: Третье, бытие против будильника.
1: Мне, кстати, кажется, вторая и третья женятся, да? Например, да, в режиме автопилота ты против будильника.
2: Ну и четвертая тоже.
1: Четвертая тоже, да. И путь к пятнице держишь. И все вместе это называется иллюзия продуктивности.
2: Гармония с хаосом.
1: Это результат.
2: Да, и самопознание в итоге осанна через большую семерку.
1: Это какой-то психотренинг, а не опрос получается. В принципе, можно по пунктам пройтись и восстановиться, потому что седьмой пункт самый счастливый, конечно же.
2: Слушай, но пока наши слушатели выбирают самое главное. Это режим автопилота включен.
1: А вот так вот,
2: то
1: да?
2: есть люди входят в режим будущей недели. Она, в общем, обычная, стандартная. И на втором месте путь к пятнице.
1: А, вот так вот уже.
2: И на третьем месте бытие против холодильника.
1: Ой, холодильника. Против будильника.
2: Я просто голодный.
1: Бытие против холодильника было на выходных. Майские были долгими. Целых три дня, да. То есть жители региона Семерка-2 боролись с холодильником.
2: Ой, скорее принесите что-нибудь вкусное. Хоть тортик, я не знаю, бутерброд.
1: Слушайте, у нас тут радиоведущий голодает. Спасайте!
2: Я чувствую, что в ближайшее время нам только принесут кошачий-собачий корм.
1: Потому что Большая Семерка встречает День собачьего счастья и будет продолжать это делать еще как минимум битых два часа. Вот. Но в следующем часе мы ждем в студию к себе. Ну вот угадайте, кого мы ждем. Конечно же, собачек.
2: Собачек, кошечек, вообще всех животных. Но, скорее всего, раз собачий день сегодня, день счастья, значит, будут одни собачки.
1: Кошечки к нам уже приходили, надеюсь, еще зайдут. Вот. Мы продолжим расшифровывать аббревиатуру МАЙ, поиграем в нашу постоянную рубрику «Мема-7, Мема-7 на семерке», ну и, конечно же, ждем нашу кошатницу штатную.
2: Вот, я же говорю, кошки будут. Придет кошка Надя.
1: Да, придет кошечка Надя с хорошими новостями. Движемся дальше. С вами Большая Семерка.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.

0: Большая семерка. Большая, прибольшая. В Тюменской области 8 часов утра. Семерка, ты можешь все.
1: Спонсор часа Базис Моторс, официальный дилер Джили

0: Мини Базис Моторс. Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама, не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
1: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Доброе утро. Минтруд представил проект календаря праздничных дней в будущем году. Зимой будем отдыхать с 31 декабря и по 10 января. Новогодние праздники продлятся 11 дней. Потом длинные выходные нас ждут с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Кроме того, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. В министерстве отметили, что благодаря переносам дней россияне будут отдыхать по 3 дня 5 раз в будущем году. Соответствующий проект постановления правительства сейчас проходит общественное обсуждение. Набережную Тюмени начали патрулировать спасатели. До 12 человек будут дежурить ежедневно на набережных правого и левого берегов Туры. Об этом рассказали в администрации города. Каждый спасатель оснащен полным комплектом необходимого снаряжения для оказания помощи жителям и гостям Тюмени. Помимо непосредственной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, спасатели будут проводить профилактическую работу, разъяснять тюменцам правила безопасного поведения на воде и вручать им информационные памятки. Тюменский филармонический оркестр готовится к масштабному турне по городам России, которое продлится с 18 по 24 мая. Под руководством маэстро Юрия Медяника коллектив выступит на престижных площадках страны. В рамках тура музыканты посетят Санкт-Петербург, Москву, Чебоксары, Пермь и Екатеринбург. Программа концерта включает в себя произведения французских романтиков, а также виртуозные фортепианные сочинения. На сцене вместе с тюменскими артистами будут выступать солисты, завоевавшие награды на международных конкурсах. Категория 0+. И последнее. Россияне назвали лучшие книги с весенним настроением. Самой весенней признали пьесу «Вишневый сад» Антона Чехова. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на опрос. Опрошенные отмечают, что несмотря на грустный сюжет о прощании героев с любимым имением и садом, произведение наполнено красотой уходящей эпохи и ощущением мимолетного счастья, что для многих читателей создает ту самую весеннюю атмосферу. На второй строчке «Таинственный сад» Фрэнсис Бернетт. Эта книга уже более века ассоциируется с весной. Через пробуждение природы и восстановление заброшенного сада герои находят путь к собственному спасению. Третье место получила книга «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. По мнению экспертов, пейзажи английских лугов и прогулки под дождем идеально созвучны романтичному весеннему настроению. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина. До встречи в начале следующего часа.
1: Большая семерка. Говорит и слушает Тюмень.
3: Спасибо большое Надежде Антипиной за эти преисполненные темы садоводства новости. Вот, у нас, кстати, в студии находится специально приглашенный гость Сергей Осинцев, который на этих выходных промышлял садом.
4: Да, я красил белилами вишни, груши.
3: У тебя вишневый сад?
4: Да, у меня свой вишневый сад. Я с удовольствием за ним ухаживаю. Я спасал от ветра заборы ночью, потому что...
3: Можно пропеть это? Я спасал от ветра заборы.
4: Спасал от ветра я заборы, и вишни красил до утра. Такая жизнь моя доколе.
3: Собачья.
4: Да.
3: Да. Поскольку
4: не сочинил я до конца.
3: Большая семерка встречает день собачьего счастья. Я тебе вручил, Сергей. Да. Вот. И, конечно же, по-прежнему генеральный партнер шоу «Большая семерка» — это Базис Моторс, официальный дилер Cherry Tenet. Выгода на Tenet по программе трейд-ин до 200 тысяч рублей в Базис Моторс. Зафиксируй выгоду. Приглашаем всех в дилерский центр Базис Моторс на Федюнинского, 83. И тебя, Сергей Осинцев, конечно, тоже приглашаем.
4: Спасибо.
3: Tenet. Живи движением. А записывайся на тест-драйв по номеру 57 70 17 57 70 17, ведь ты можешь все.
1: Большая семерка. Большая семерка. Ты можешь все.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 18 градусов, при этом без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 12 метров в секунду. Большая семерка. На земле больших людей.

0: Большая семерка. Большая. Прибольшая.
1: А большая семерка встречает сегодня день собачьего счастья. Вот, о том, что это такое, у всех свое собственное представление. Мы вот уже целый час обсуждаем, какое оно, это собачье счастье. И в чем оно заключается.
2: Большое и вкусное.
1: А, вот так вот, да? Возможно, у нашей гости будет на этот счет свое особенное мнение, скорее всего. Напоминаю с нами, напоминаю всем, кто не знал, да, с нами Арина Щербич, куратор кошек и собак в благотворительном фонде помощи животным «Потеряшки». Здравствуйте, Арина.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Арина, мы сейчас на вас будем читать досье, а далее поговорим о братьях наших меньших. Значит, Арина организовывает неорганизуемые, невредные привычки здороваться с животными. Я тоже сейчас здороваюсь. Значит, увлекается графическим дизайном, мечтает увидеть...
1: китов. О, наконец-то мне Сергей Осинцев оставил немножко.
2: Но ты машешь ручкой вот так вот.
1: Оставил
2: я
1: немножко
2: досье. Я думаю, ты досье. Просто тебя тикали. Ты хочешь, чтобы я тебе дал время сказать что-нибудь.
1: Итак, Арина, вот я должен был это сказать. Давай. Арина мечтает увидеть китов, потому что котов она уже видела. Вот, и собаков тоже. А утро начинает с кофе. Сегодня шоу «Большая семерка».
2: Интересно, а бывают киты-потеряшки?
1: Наверное, есть.
2: Кто потерял кита, товарищи, да?
1: Есть один такой кит, я слышал, который плавает уже очень-очень давно в океане. Кит-одиночка. И что-то ему там очень много лет.
2: Может быть, он не потерялся, может быть, он интроверт.
1: Скорее просто, всего, да. Я думаю, что ему и так хорошо.
2: Слушайте, Арина, расскажите, как дела в потеряшках, во-первых? Что у вас сейчас там происходит? Много ли у вас животных, которые там находятся? И нас, конечно, интересуют сегодня собачки, потому что говорим о собачьем счастье. Каковы проценты между кошками и собаками в потеряшках?
3: Сейчас у нас около 35 собак. 20 из них готовы к дому. А остальные — это наши старые, либо щенки, которые ждут, не дождутся кастрации, а потом и поедут домой. Вот, вообще у нас, конечно, собак намного меньше, чем кошек. Кошек у нас порядка 200. Но собаки у нас стабильно держатся, цифра 30-40.
1: А как они вообще уживаются под одной крышей? Кошки с собаками. Не как кошка с собакой, да, ведут себя?
3: Потеряшки — это не приют. Все наши животные живут на передержках.
1: А, вот так вот?
3: Да. Вы... у разных людей в домах.
2: Где вы столько людей набрали, чтобы им всем по кошечке и да по собачке-то раздать?
3: Ну, это все наши горожане, активные, с активной жизненной позицией.
1: Я понял. То есть кураторство заключается в том, что вы визитируете собачек, кошек, смотрите, как они проживают, может, вам отчетные материалы какие-то присылают.
2: Или вы просто ездите в гости к каждой кошечке, каждой собачке и просто в гости ходите к ним.
3: Со всеми нашими передержками мы на связи, курируем процесс от... улицы до приветов из дома. Соответственно, все наши волонтеры-передержки проходят этот путь вместе с нами, отправляют фото, видео, конечно же.
2: Слушайте, а вот все манипуляции с найденными кошками и собаками, волонтеры, которых потом к себе на передержку берут, они за свой счет все это делают?
3: Нет, конечно, мы обеспечиваем и кормом, и всем необходимым для проживания животного на передержке, и, соответственно, все лечение, все медицинские манипуляции тоже за наш счет.
2: Потому что это очень дорого, на самом деле. Вот я совсем недавно лечил кота, покусанного большим лабрадором, и это мега дорого. Это просто катастрофа, людей лечить дешевле. И вот я сразу подумал, каким образом все это финансируется, где вы находите средства. Это, если 200 кошек вылечить, это, мне кажется, 500 людей можно вылечить за эти деньги.
3: Мы работаем благодаря

0: Вот он, прекрасный тюменский мир, не без добрых людей.
1: Слушайте, откуда попадают животные к вам в потеряшки?
0: Ну, вы как-то их находите, получается,
1: нет,
0: да?
1: Нет, вы сами их находите, или как-то люди там, я не знаю, если у вас офис, подбрасывают в офис.
2: Мы, вот именно мы, волонтеры потеряшек, на самом деле очень редко находим сами животных. Чаще это, конечно же, люди нам пишут, отправляют, забирают к себе домой, и таким образом мы как бы с ними работаем командно. Но когда мы находим метко. Вот, например, недавно наш куратор нашла в сквере, это был еще февраль, в открытой переноске пластиковой двух кошек.
1: То есть кто-то просто взял кошек в переноску, положил и унес в сквер?
0: Ой, да. Слушайте, у меня сейчас сердце разорвется, да, от таких, слушайте,
1: это дважды от таких жестоко. Новостей. Это дважды жестоко, потому что, во-первых, кошки из переноски выбраться не могут. И если бы их не нашли, они бы просто бы там умерли от голода и от холода, и от всего остального. А с другой стороны, просто, мне кажется, выбрасывать животных на улице — это бессердечно. Тем более, что они иногда сами даже себе в некоторых ситуациях помочь не могут.
0: Слушайте, я как-то раз нашел в подъезде двух сиамских котяток. Маленьких совсем, совсем малюсеньких. Вот, они даже молоко не особенно соглашались пить. И, по-моему, вот как раз через схожий форум, а может быть и через потеряшки, я их буквально вот устроил. Вот. Обеими кошками приехали прекрасные барышни, забрали их к себе. Вот. И, насколько я понимаю, все у них хорошо. Но буквально через месяц я еще одного кота в подъезде нашел. Вот. И уже перестал потихонечку по этому подъезду ходить, потому что стал понимать, что чем больше буду ходить, как папа-кот, тем больше мне коты будут попадаться. Но вот этого кота я пристроил прямо к соседям. И теперь он очень упитанный.
1: Но с кошками, с собаками понятно, откуда появляются волонтеры.
0: Да.
2: Мы много разговариваем и общаемся, и знакомимся. Мы ходим на разные мероприятия к молодежи. Вот. И таким образом находим. Но сейчас нам, как всегда, нужны они. Поэтому, если кто-то хочет помогать бездомным животным, пишите нам.
0: Скажите, а вот, Арина, у меня такой вопрос. Вот те собаки, которые бегают, например, вот по моему району, где я живу, это Зарика, с чипами в ушах, чипированные такие. Вот эти собаки, они кем-то тоже курируются? Или это такие уже свободно ходящие животные, которые под наблюдением у какой-то службы?
2: Эти собаки, которые были отловлены городской службой отлова, они кастрированы, социальны и готовы к жизни просто в городской среде.
0: А, то есть и такую собаку тоже можно забрать?
1: То есть с ними уже
0: забрать.
1: Провели беседу, вставили в чип в ухо и сказали: так, никого не ешь, просто гуляй, и тебе за это ничего не будет.
2: Да, в целом их можно забрать домой, как бы с улицы. Вот, и, как правило, они безопасны, с ними безопасно.
0: А можно ли сказать, что вы можете найти с каждым бродячим животным общий язык, да, то есть можете с собакой о чем-то договориться? Есть такое понимание уже, что собака хочет сказать, например?
2: Наши навыки коммуникации точно прокачаны в эту сторону тоже.
1: Ну что ж, про навыки коммуникации с животными мы поговорим чуть позже, буквально через несколько минут. Давайте послушаем музыку, напомним, что у нас в гостях Арина Щербич, куратор кошек и собак в благотворительном фонде помощи животным «Потеряшки».
3: Большая семерка. Большая семерка.

0: погоде.
1: Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 18 градусов, при этом без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 12 метров в секунду. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78, код города 3452.
0: Реклама.
2: Поехали!
0: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
3: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51 84 28.
4: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Havail Jolion. Обновленный Havail Jolion. Один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
5: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
4: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
6: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здородья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Встречайте новинку «Sowiz S06». Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Sowiz S06 за пределами привычного. Получи максимум опций за 2 миллиона 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
8: Мотоблоки и культиваторы покупай в «Крепыже».
9: Новый полноразмерный кроссовер Теннет Т7 в Базис Моторс. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83, телефон 57 70 17. Предложение ограничено, не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Теннет Т7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Базис Моторс.
8: Мотоблоки и культиваторы покупай в «Крепыже».
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus в Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57 70 17. BLG. Надежность в движении.
11: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
12: Телефон рекламной службы 21-88-21.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Мимасим на семерке.
1: И делаем это, как правило, молниеносно. Но начнем же. Мы, напоминаю, придумали какую-то фразу. Образ этот мы при помощи искусственного интеллекта нарисовали. Выложили шедевр, готовый уже в группе ВК. Смотрите, угадывайте. Попробуйте максимально точно понять, что же мы задумали. Подсказка от Сергея Осинцева.
2: Мы сгенерировали кадр из шоу, где люди едят и угадывают слово. Во как.
1: А я даже такого шоу-то не знаю.
2: Да, я тоже не знаю, где еще едят и угадывают. Приз, сертификат во Флуат-центр. Так что успевайте, кто быстрее, тот и зафлуатится.
1: Да, напоминаю, что Большая Семерка сегодня встречает День собачьего счастья, и мы обсуждаем жизнь собачью с нашей гостьей Ариной Щербич, куратором кошек и собак в благотворительном фонде помощи животным «Потеряшки».
2: Слушайте, Арина, вот у нас тут написано, что появились всякие приложения, которые позволяют людям разговаривать с животными. Стоит ли доверять таким приложениям, например? И как вот за этим приложением случайно не проигнорировать какие-то сигналы, которые твой питомец подает, там, сигналы тела или сигналы поведения? Вообще, существует ли приложение, позволяющее переводить русский человеческий язык на собачий, например?
1: Или кошачий?
3: Нет, такие приложения, конечно, это, скорее всего, ну, развлечение, и к этому нужно так же и относиться. Потому что никакое приложение не учтет опыт, психику, ну, как бы, собаки, которая уже вот перед вами.
1: А вот скажите тогда, какие точно языком тела, там, да, то есть или голосом собака может говорить, какие опасные звоночки в поведении собаки хозяин точно не должен проигнорировать? Вот в каком случае надо ее, может быть, к ветеринару отправить?
3: Вот знаете, как берут собаку, и когда она начинает ходить не туда,
1: так.
3: Начинают ее ругать. Но, как правило, это показывает либо о том, что собака болеет, так. Либо о том, что она в стрессе. У меня, кстати, одна собака ходила на диван регулярно, и мы потом поняли, что она долгое время была в стрессе, вот и как бы исключили источник, и все стало хорошо.
1: Вот мне недавно так сестре вернули котенка, у сестры буквально кошкин дом сейчас, целая куча котов ходит, расплодилась, пока дошло, наконец-то, дело до того, что самого главного, так сказать, самца кастрировали, в конце концов, чтобы эта вся котовасия начала сокращаться. И вот ей котеночка маленького вернули, просто потому что, я думаю, он в стрессе, да, и он сразу же пошел не туда, когда его привезли на место. Там хозяйка не поняла и вернула кота, типа бракованный. Ну и слава богу, что вернула.
3: 100% мы полностью поддерживаем такое отношение, потому что если человек не готов изначально вот к таким каким-то стрессовым последствиям, там, к сгрызанным обуви, то...
1: Ну а как же, это же животное, конечно, оно будет шалить. Вот, оно может прыгать, бегать. Это, ну, как бы часть культуры общения с животным.
2: У меня как раз дома потеряшка живет сейчас, давно уже прям живет. Это кот, которого выкинули с 5-го этажа. Значит, это лысый совершенно кот, немножко такой пушистенький, чуть-чуть, сфинкс с пушком. Вот, он жил очень долго в подвале, поэтому он все время ест бесконечно еду. Сейчас уже стал меньше, правда, есть. И все время гадил не туда, куда надо. Ходил на диваны, еще на мебель, везде, где шел и... хотя двери, допустим, из дома открыты, можно выйти на улицу. Но вот совсем недавно его покусал, я сказал, лабрадор, не, хаски его сильно подрало, и после этого у него стресс на стресс, видимо, наложился, и теперь он ходит туда, куда надо. Вот как так это происходит, вот такая история. Но при этом выжил. Вот выжил же собака, кот. Потому что был, видимо, дворовый, долго очень жил самостоятельно и оказался очень живучим, потому что там его сильно подрали.
1: Просто. Я думаю, это потому, что у него просто прекрасный хозяин, Сергей.
2: Нет, это, да, и хорошие врачи попались. Очень редко, кстати, бывают прям очень классные, как это называется, ветеринары, которые могут прям выходить кота. Вот, не буду рекламировать клинику, но скажу, что прям спасли.
1: Ну вот и к слову об отношениях кошек и собак. Скажите, Арина, если вот, например, к примеру, у меня дома кот, мне уже нельзя собаку завести, щеночка, или как-то можно все-таки придумать, чтобы они ужились?
3: Конечно, можно. Я всегда об этом говорю. Мне кажется, я вообще амбассадор того, чтобы люди заводили и кошек, и собак одновременно. Потому что можно создать такой симбиоз вот этих вот отношений классных. Конечно же, у кошки, прежде чем завести собаку, если у вас уже есть кошка, нужно создать место безопасное для нее. И часто это подоконники, какие-то шкафы, где будет у нее свое тихое место для того, чтобы собака, щенок ее не трогал.
1: Не обижал.
3: Да.
1: Ну, то есть у кота есть своя, получается, такая вот норка.
2: А у меня всегда было наоборот. У меня уже были собаки, и дочь вечно... А дочь у меня кошатница, она очень любит кошек. Она вечно притаскивала котят. И кошки становились собаками. Вот это самое... Кошки вообще подстраиваются под ту среду, где они живут, и становятся, условно говоря, теми самыми животными, с которыми они живут. И вот у меня кошка бегала, язык на бок, вот так все время, как собака дышала. И куда бы мы ни пошли, она все время за нами чесала вместе с собакой. И бросалась на других собак. И кошек тоже.
1: Удивительная история, конечно, да. Слушайте, ну, допустим, вот что нужно, да, сделать до того, как у тебя собака дома появилась? Вот так вот. Давайте проговорим этот важный момент.
2: Надо ли все сначала хлоркой помыть?
1: Да.
3: Нет.
1: Какая профилактика нужна? В квартире, может быть? А может быть, в своих привычках тоже что-то нужно сразу же
3: тут
1: поменять?
3: Тут есть два аспекта. Бытовой и внутренний. Человек должен быть готов к тому, что будет по-другому. И какое-то время жизнь будет не такая, ну, привычная, комфортная, как всегда.
1: Ну и режим сна поменяется, наверное, ну, в расчете на питомца.
2: Вообще все поменяется.
1: Например, да. Ну, у меня в Петербурге кошка, да, то есть она приходит в ту комнату, где я сплю, потому что там у нее миска. Так вот мы забавно придумали. Это каждый раз в 5 часов утра я встаю и открываю дверку, чтобы кошка пришла. Вот у меня такой график получается. Я считаю с тем, что в 5 утра киса придет, вот, она может просто прийти на меня посмотреть, да, и уйти обратно, например. Либо она поест, либо попьет. Вот, и я как бы к этому привык, и это нормально для меня. Вот. Но я понимаю, что всем нужно сразу же как-то перепрошивать свои привычки, да, потому что в доме еще один удивительный поселился товарищ.
3: Да, ну и, соответственно, нужно подготовить квартиру, нужно убрать все то, что может быть небезопасным. Это провода, какие-то обои, которые отлепляются.
2: Да, и все ценное, то, что может быть съедено.
3: Да, да. Паспорта, например.
2: На самом деле, вот у меня были несколько раз собаки, которые подстраиваются под режим хозяев. Это скотч-терьеры, которые вот четко начинают жить именно так, как живет хозяин. Если хозяин встает поздно, то и они встают поздно, он садится есть, и они только тогда идут есть. Вот я люблю таких животных. А вообще, конечно, когда ты берешь животное, это очень большая ответственность и в первую очередь большая нагрузка. Потому что если там у тебя появится ребенок, но это то же самое практически. Вот первые несколько там год жизни с маленьким ребенком и год жизни с животным, это практически одно и то же. Ну, хотят, что хотят, то и делают, и ни в коем случае не хотят жить по твоему графику.
1: Ну, надо понимать, да, что если ты привел домой питомца, то это автоматически его дом сразу же получается.
2: Да, да.
1: Так же, как и, например, автомобиль, в котором, собственно, ну, собака находится, когда ты путешествуешь с какой-нибудь собачкой, да, на дачу поедешь, то точно так также и это ее автомобиль теперь. И нужно считаться с этим. И просто как бы, ну, по-особенному как-то получается профилактически ухаживать за авто теперь после этого. Я думаю, что это должно быть очень крутое и красивое авто, с которым всегда поможет генеральный партнер шоу «Большая семерка» «Базис Моторс», официальный дилер «Черри» и «Теннет». Весенние выгоды до 550 тысяч рублей на кроссоверы «Черри» и «Теннет» в «Базис Моторс». Приезжайте на Федюнинского, 83. Теннет. Живи движением. Записывайтесь на тест-драйв по номеру 57 70 17 57 70 17.

0: погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 18 градусов, при этом без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: где бы ты ни был, Тобольск, Елуторовск, Ромашево, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Мема 7. Мема 7 на семерке.
2: Я же говорил, что молниеносно все угадывают, и опять у нас уже есть победитель. Напоминаю, что мы запрятали тайный смысл в картинку, которую можно было посмотреть в группе ВК, и попытаться максимально угадать, что же за фраза задумана. Это был сгенерирован кадр из шоу, согласно подсказке, где люди едят и угадывают слово. Оказывается, все-таки мы знаем, что это за шоу, Сергей.
3: Да, это шоу «Поле чудес». Да-да-да-да-да.
2: Автомобиль!
3: Да. В стране... Значит, Павел Воронов у нас побеждает. Получает приз, сертификат во Флуа-центр. Так что Павел станет действительно вороном, взлетит вверх над водой и будет парить целый час в темноте, без суеты.
2: Да, звучит немножко как хоррор. Вот. Но я думаю, что Павлу понравится.
3: Я тут видел такой хоррор на Простоквашино. Это вот мемы выкладывают сейчас вот в интернете. Да? И хоррор на Простоквашино. Типа, это потому, что у меня раньше
2: велосипеда не было.
3: Или давайте я вас сейчас буду из фоторужья щелкать.
2: Но есть целая серия мемов, на самом деле, где путем подстроенного кадра, да, Печкин говорит что-то не то, и в итоге его потом закапывают.
3: Да. Слава богу, что наш гость говорит то сегодня.
2: Да, абсолютно да. То. И делает это не только с нами, радиоведущими, но еще и каждой собаке и кошечке может подобрать ключ.
3: Да, у нас сегодня Арина Щербич в гостях.
2: Куратор кошек и собак в благотворительном фонде помощи животным «Потеряшки». И у нас важный вопрос. Вот какие собаки самые дружелюбные, скажите, или, может быть, кошки, и какие подойдут семье с детьми? Вот, все-таки мы про собак сегодня, тема дня у нас...
3: Плюшевые.
2: Да, тема дня у нас сегодня, это, конечно же, собачье счастье. День такой у нас, понедельник.
4: С улицы, конечно же, собаки с улицы подойдут.
2: Вот такая
4: в
2: вот
4: любую.
2: Порода, обычная уличная собака, да.
3: Двортерьеры, например.
4: Да.
2: Двортерьеры, да.
4: Подходят всем одиноким, парам, с детьми, с 10 детьми, любым.
2: Ну вот и все. Поэтому любая собака, которая вам, собственно, при встрече сразу лапу подает, она и дружелюбная. И вот, и семье с детьми, конечно же, подойдет.
3: Слушайте, а расскажите, что за выставка такая «Плюша домой», когда она будет проходить и зачем, и куда идти, что там можно посмотреть, а может быть, даже что-то взять можно за
2: этой выставкой? И кто такая «Плюша»?
3: Да. Расскажите.
4: «Плюша домой» — это выставка пристройства бездомных собак и кошек, которые... Впервые мы провели в 2025 году. Вот, в этом году мы планируем две выставки «Плюша домой». Одна пройдет 30 мая с 12 до 8 в конторе пароходства. Там будут бездомные кошки, кастрированы, вакцинированы, готовы к дому и будут отдаваться домой после анкеты и по договору. Но в августе у нас планируется впервые такой формат, где мы привезем только бездомных собак, которые будут готовы, соответственно, к дому и которых можно будет забрать.
3: А уже ничего не известно, когда в августе, какого числа?
4: Пока нет, пока, к сожалению, нет.
3: Но вы приходите к нам в августе, чтобы рассказать уже более подробно, когда это точно будет, чтобы мы могли всему свету, всем людям, которые слушают «Большую семерку» на нашей огромной территории, рассказать, что собачек будут давать хорошим людям абсолютно безвозмездно, то есть даром, и можно прийти и выбрать полюбившуюся. Кстати, относительно самых дружелюбных пород, могу сказать, что скотч-терьер — это одна из самых дружелюбных пород, которая любит детей, и терпит их до последнего вообще, до последнего ребенка. И, кстати, она не линяет, потому что у нее, простите за сравнение, человеческие волосы.
2: Самая износостойкая порода получается, скотч-терьер. Ну что ж, это была реклама скотч-терьеров в исполнении Сергея Осинцева. Ну а нам же пора переключиться на наш традиционный рекламный блок. Я напоминаю, что с вами по-прежнему большая, любящая всех собак и потеряшек, и домашних семерка. И мы движемся дальше. Дальше... Больше.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.

0: Реклама.
1: Устали? Живете в постоянном стрессе? Вам поможет сеанс флоатинга. Эффективный способ восстановления и снятия усталости. Темнота, тишина, невесомость. И вы, наконец, наедине с собой. Подробности по телефону в Тюмени. 57-57-12. Флоат-центр на Кирова, 25.
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
3: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: где бы ты ни был, Бердюжье, Казанское, Абас, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.
2: Мы продолжаем отмечать день собачьего счастья. Вот, ну а счастье для собаки – это, конечно же, добрые руки ее хозяевам. Хозяинам или хозяйке. Вот, ее хозяев.
3: Да, и сегодня у нас в гостях Арина Щербич, куратор кошек и собак в благотворительном фонде помощи животным потеряшки. Арина, у вас золотая минута. Сейчас можете сказать все, что хотите. Привет и пожелания, поздравления, реклама. Все ваше. Говорите.
4: Хочу сказать, что если вы не знаете, с чего начать, но собаку или кошку завести очень хочется, начните с передержки. Мы пройдем вместе с вами путь домашней жизни для бездомного животного, и в процессе вы сможете его оставить навсегда. Вот, также напоминаю, что выставка «Плюша домой» пройдет в конторе пароходства 30 мая с 12 до 8 можно будет забрать кошку домой.
2: Нужно
3: и
2: будет,
3: самое
2: нужно.
3: Главное, и самое главное, значит, фонду помощи животным потеряшки нужны волонтеры, так что если у вас есть огромное желание помогать животным, брать их на передержку к себе домой и немножечко их почистить, помыть, полечить, повоспитывать. Не за свои, кстати, деньги фонд потеряшки помогает, если вам необходимо это. Отзывайтесь, обращайтесь в фонд помощи животным потеряшки и становитесь волонтерами для защиты бездомных животных.
2: Да, не будьте равнодушны к одиноким собакам, которых вы встречаете на улице. Особенно если у них нет чипа, то, скорее всего, это клиент фонда потеряшки.
3: Спасибо, Марина. Приходите к нам еще, когда вот у вас будет как раз очередная выставка собачек, которых можно разобрать в августе месяце. Плюша также будет называться?
4: Плюша, конечно, да. Плюша вот. Домой собаки.
3: Вот, приходите, чтобы мы еще и рассказали про то, когда можно забрать бездомных собачек к себе домой. А пока помните, что в конторе пароходства безвозмездно, то есть даром, будут раздавать прекрасных, красивых, не плюшевых, кстати, а живых кошечек.
2: И собачек.
0: Большая семерка. Большая семерка. Ты можешь все.

0: Большая семерка. На земле больших людей. В Тюменской области 9 часов утра. Семерка. Ты можешь все. Новости на семерке.
1: В студии Надя Антипина. Доброе утро. Минтруд не собирается повышать пенсионный возраст. Таких планов нет ни до 2028 года, ни после. Об этом пишут «Известия». Напомню, ранее глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что дефицит кадров в России не станет причиной для нового повышения пенсионного возраста. На днях глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что в современной России никогда не было такого дефицита рабочей силы. Чиновница пояснила, что это влияет на всю экономику и на решение регулятора по денежно-кредитной политике. В Тюмени у озера Кривого появится своя набережная. Она свяжет улицу Западно-Сибирскую с Гилевской рощей. Об этом рассказали УРА.ру. Там планируются прогулочные маршруты, зона отдыха и общественные пространства у воды. Как ранее писала УРА.ру, возле рощи построят новый жилой квартал. Высота домов будет достигать 32 этажей. У жильцов будет отдельный вход в парк. Тюменец продал через интернет поддельный билет на концерт «Басты». Обманутый покупатель обратился в суд. Как рассказали в региональной службе судебных приставов, наказанием для обманщика стал уголовный штраф, который он должен был выплатить в течение 2 месяцев. Однако решение суда тюменец проигнорировал. Судебный пристав возбудил производство и объяснил должнику, что ему грозит более строгое наказание – исправительные работы, либо же лишение свободы. Оценив риски, тюменец погасил задолженность в полном объеме. Стало известно, куда тюменцы предпочитают ходить на первые свидания. 66% мужчин признали, что просто идут навстречу, не придавая формату особого значения. Среди женщин картина противоположная. 63% считают место одним из ключевых элементов первого впечатления. Самый популярный формат первой встречи – это, конечно, встреча за чашкой кофе. Прогулку или поездку за город предпочитают 15% мужчин и 10% девушек. Активный досуг, концерты и выставки рассматривают по 7% опрошенных каждого пола. Еще 35% мужчин и 25% женщин избегают шумных мест, где сложно услышать друг друга. При этом типичный ужин в кафе кажется скучным 17% мужчин и 7% женщинам. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина.
0: Большая семерка. Говорит и слушает Тюмень.
2: Спасибо большое, Надежда Антипина. Мне вот сейчас пришел в голову такой интересный формат свиданий, например, фитнес-свидание, да, когда встречу назначаешь девушке в фитнес-зале.
1: Да, тоже, да.
3: Очень смешно. Ну, что? Как ты?
1: А если какая-нибудь там, не знаю, танцевальная штука?
3: Я вообще вот за этими статистическими цифрами вообще не понял, куда идти на свидание. Я понял, что мужчины идут, куда глаза глядят, а женщины...
1: А женщинам важно первое, конечно, впечатление.
2: А куда у мужчин глядят глаза? Вот скажите мне, если не на фитнес-зал.
1: Как вы, мужчины, рассказывайте, куда у вас глядят глаза?
3: Ну, туда и глядят.
1: Все понятно.
2: Не, ну, я знаю, куда у мужчин глядят глаза. Глаза у них глядят, конечно же, на прекрасные мощные автомобили генерального партнера шоу «Большая семерка».
3: Не дал нам пошутить ничего.
2: «Базис Моторс». Ну, потому что...
1: А что тут шутить?
2: Это же заглядение, а не автомобили. Ведь «Базис Моторс» — официальный дилер «Черри» и «Теннет». Кроссоверы «Теннет», особенно с поддержкой на 5 лет, в рассрочку от 0,01% на 8 лет. Заглядение. Приглашаем всех в дилерский центр «Базис Моторс» на Федюнинского, 83. «Теннет», живи движением, встречай свою судьбу в дилерском центре. Вот, кстати, тоже необычный формат свидания может быть.
1: Да.
2: Давай встретимся
3: на заднем
2: в базе смотра. Так, Сергей. У Сергея романтический понедельник. Напоминаю, что мы в режиме собачьей радости находимся. Вот. И записываемся на тест-драйв. Напомню, куда мы в базе смотра. Конечно же, записываемся на тест-драйв. Как? По номеру 57-70-17. Движемся дальше, остаемся на земле больших людей.
0: Большая семерка. На земле больших людей.
4: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 18 градусов, при этом без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 12 метров в секунду.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Большая семерка. Большая. Прибольшая.
1: А большая семерка встречает сегодня день собачьего счастья. И что логично, в компании собаки у нас, друзья, в гостях сегодня собака и ее хозяин, да? То есть Роман Лямзин, офицер Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии. Здравствуйте, Роман.
2: Здравствуйте.
1: А как зовут собачку?
2: Собаку зовут Хищник из тюменской дружины.
1: Ух ты!
3: Слушайте, Роман, мы сейчас на вас прочитаем досье, которое вы сами заполняли, а дальше будем спрашивать вас и про вас, и
1: про хищника,
3: и про вашего хищника. Итак, Роман, таланты, хобби связаны с собаками. С детства любил животных и мечтал стать кинологом, а мечты должны сбываться.
1: Роман ставит перед собой цели и уверенно к ним идет. Похвально. Каждое утро начинается с разминки и прогулки с собаками. А много у вас собак, Роман, в целом-то? С каким количеством
2: одна
1: собак гуляете?
2: Одна служебная собака войсковой части, где я служу. Также дома личных собак две штуки и еще у супруги две собаки.
1: Ух ты!
3: И все овчарки?
2: Да, все бельгийские овчарки.
3: А это вот как раз бельгийская порода?
2: Да-да-да.
3: Интересно. У нас никогда, кстати, в студии не было собак еще таких больших. Кошки к нам приходили, а вот собак не было. Вообще, как она реагирует на кошек?
2: Вообще, собака очень часто реагирует на все быстро движущиеся предметы, птицы, кошки. Но с детства это приучается к спокойному отношению ко всем этим движущимся предметам. Необученная собака, конечно, бегает за кошками и за всем подобным.
3: Поэтому мы с Владимиром будем вести себя медленно. Не делать вид, чтобы быстрые.
1: А, да, а мне можно мои традиционные жесты руками делать?
3: Не маши руками, собаки на все реагируют. Вообще все собаки поддаются дрессировке. Есть какие-то породы, которые проще обучать, а есть вообще необучаемые.
1: Да, и на каком языке вы ее дрессируете? На нидерландском, если она из Бельгии?
2: Нет, собаки дрессируются на том языке, на котором говорит сам кинолог. То есть собака не изучает язык, она больше изучает эмоции, интонацию голоса, вот.
1: Ну, жестами обучается, получается.
2: И да. Жестами собака должна уметь выполнять команды как жестами, так и голосом на расстоянии до 40 метров.
3: Вообще любую собаку можно обучить? Или есть какие-то вот породы, с которыми проще, вот, допустим, с бельгийскими овчарками, а какие-то вообще не подчиняются? Да.
2: Ну, есть собаки, которые предназначены, так сказать, к служебной дрессировке. Служебные собаки — это несколько пород, в основном, которые используются в армии и полиции. Это бельгийские овчарки, немецкие овчарки, лабрадоры используются для поиска взрывчатых веществ. И для охраны территории это кавказские овчарки и среднеазиатские овчарки.
3: Почему, интересно, вот именно овчарки? Это потому что они такие огромные, и их все боятся? Почему нельзя, допустим, я не знаю, там, маленьких собачек, я не знаю, научить? Я не знаю, какие бывают маленькие собачки?
1: Ну, скотч-терьер, вы говорил, да. Любимый Сергея вид собаки. А вот, наверное, потому что у большой собаки большое чувство интуиции, да?
2: Нет, также кокер-спаниель есть, маленькие спаниельки, которые используются в таможне и также в минно-розыскной деятельности. В таможне они...
1: Потому что они в чемодан наркотики. Могут запрыгнуть легко, да?
2: Да, они в поезде очень легко. В купе заходят, там по полочкам попрыгала, понюхала, и все, и ушла, никому не доставив никаких проблем. Вот. А менее обучаемые это в основном там охотничьи собаки, они тяжело обучаются там общему курсу дрессировки, то есть послушанию. И декоративные собаки, они тоже не очень хорошо обучаются. Они больше социализируются к людям, и, ну, чтобы в нужный момент вели себя достаточно прилично, потому что они очень часто бывают агрессивными.
1: Скажите, Роман, я перебил.
3: У вас с детства были собаки всегда? Или вообще, когда вот возникла мечта обучать собак, стать кинологом? В каком именно возрасте? И почему? Кино смотрели, я не знаю. Или вот прям это увлечение было? Или ходили в какой-то спортивный клуб, может быть?
1: Есть ли такое кино для кинологов?
2: С детства я любил животных, да, у меня много наблюдений было по собакам, очень любил собак. А вообще, непосредственно первую собаку я завел еще, когда не служил в армии. Это, наверное, год так 10-й, у меня была маленькая собака по кличке Дели, цверкшнауцер. Это самая маленькая служебная порода собак. Она размером там до 30 сантиметров, как тот же спаниель. И она очень хорошо обучалась, и мне это очень нравилось. И потом, поэтому я пошел служить в армию, потому что здесь именно кинологический центр и работа с собаками.
1: Но поговорим о нашем, о нашей гости. Или это гость?
2: Гость. Это гость.
1: Это пес, да. Ну, для меня просто собака. Это
3: на вот меня подозрительно
1: собака,
3: смотрит.
1: Да. Гость, который подозрительно смотрит на Сергея Осинцева. А мне кажется, что гость просто любопытный, но при этом воспитанный, потому что ни разу не гавкнул.
2: Да, собака обучена многим командам, выполняет задержание нарушителей по команде. Общий вот курс дрессировки, послушания, все это она умеет.
1: Ну, мне и кажется, она вот активно, ну, то есть он активно смотрит по сторонам, выискивая нарушителей, пока не нашел.
3: Мне кажется, смотри, как он на тебя дергается. Ты нарушитель просто.
1: Ну, разве что нарушитель утреннего спокойствия жителей региона Семерка-2, потому что я рассказываю им интересные вещи в компании Сергея Масинцева.
3: Этот пес, он универсальный. Он как бы задержаниями занимается и обнаружением каких-то там, может, запрещенных веществ, еще чего-то.
2: У нас есть разделение в основном во всех войсках. Это патрульно-розыскные собаки и минно-розыскные собаки.
1: А вот какой стаж у хищника и профиль?
2: Он рожден в 22-м году. У него профиль патрульно-розыскная собака. То есть он должен не только уметь задерживать, а еще и найти нарушителя по его запаху, по следу, либо по его вещи какой-либо.
3: Да вот. Он еще юноша, по сути, 22-й год, сейчас 26-й. Но то есть 3 года жизни человеческих, это сколько получается? Ну, наверное, там лет 16.
2: Ну, почти... Да, считается как бы так условно. Один год собачий — это 7 лет человеческих.
3: Ну, 22, совершеннолетний, в общем, 21 год.
1: А есть ли у него уже какие-то подвиги на его счету, какие-то там задержания, может быть, да, розыск? Он уже был в полях?
2: В полях постоянно бывает в качестве тренировок, но на служебной деятельности именно он не использовался.
1: А, ну то есть он еще студент, получается. Да. Понятно.
3: Ну что ж, мы продолжим наше общение и про нашего гостя, про песика, который здесь находится, и про его дрессировщика и хозяина. И вообще проговорим сегодня про служебных собак, узнаем много интересного, и вообще о собаках в целом, потому что сегодня день собачьего счастья.
1: Да. А с вами по-прежнему ваши четырехлапые друзья Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Гав-гав.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.

0: По будням на семерке раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «Семерка». Возрастное ограничение 16+.
1: Большая семерка. Мы все на одной волне.
2: Мы продолжаем День собачьего счастья. И у меня сразу же вопрос к нашему гостю. Напоминаю, что с нами сегодня Роман Лямзин, офицер Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии. И его питомец по имени Хищник у нас в гостях. Пёсель такой в наморднике, любопытный очень. Мне стало тоже любопытно, как работает оперативно-розыскная собака. То есть она, получается, может на улицу выйти с хозяином, да, и там прям разыскивать начать каких-нибудь подозрительных личностей.
3: Патрульно-розыскные собаки у нас в войсках используются в основном в различных патрулях, то есть на охране общественного порядка. Это...
2: То есть вы с ней просто выходите вот так вот, ну, потенциально, да, поскольку хищник еще пока никуда не ходил, да, то есть вы с ней выходите, получается, в город, да, то есть и прям вот там она может уже какую-то подозрительную личность, например, обнаружить.
3: Она применяется в случае необходимости, то есть при задержании на патрулях, если на проверке документов каких-то, да. То есть человек там подозрительная там, внешность, еще что, его проверяют, он убегает. Если его своими силами не могут там догнать, то, возможно, применение...
2: Команда ФАС, да?
3: Да, служебной собаки. Это вот так, патрульная деятельность. А также есть важные государственные объекты, которые охраняются. Там тоже используются патрульно-розыскные собаки. Они используются в случае нарушения границ там объектов, допустим. Обнаружили, что забор разрушен, применяется служебная собака на поиск человека по следу уже и его задержание.
4: Слушайте, а вообще, что должен знать человек перед тем, как завести собаку? Какие-то факты, которые, возможно, заставят его задуматься, надо ли заводить собаку или нет? Вообще, всем ли можно, так скажем, условно говоря, заводить собак?
2: Особенно вот такую вот, как бельгийская овчарка, внушительную.
3: Собака — это большая ответственность в первую очередь, то есть... Все люди, которые пытаются завести собаку, детям особенно, я бы хотел сказать, что вы заводите собаку не детям, вы заводите собаку в первую очередь себе, это ваша ответственность, никакой ребенок никогда не возьмет на себя ответственность за собаку, он день-два с ней погуляет маленьким щеночком, потом это надоест ему, и он будет, ну, все это на родителей скидывать, поэтому, когда заводите собаку, в первую очередь родители сами должны взять на себя эту ответственность, а такие собаки, как служебных пород, это еще большая ответственность перед общественностью, да, то есть собака подрастет, она будет, если вы взяли хорошую служебную собаку, она обязательно будет агрессию проявлять где-то в каких-то моментах, это обязательный контроль, поводок, ошейник, намордник, ну и, естественно, такие собаки невозможно выращивание их без обучения, то есть нужна обязательная дрессировка, обязательно физические нагрузки для собаки, чтобы она себя спокойно дома вела.
2: Понятно. Ну, то есть это большая ответственность, и в то же время ты еще должен как-то инфраструктурно понимать, если у тебя вот такая собака, как бельгийская овчарка, такая вот, как такой пёсель, как хищник, да, то надо иметь

0: площадку специальную, да, где собака может там попрыгать, побегать, походить, да, то есть будет развиваться все ее качества. Это не домашнее животное.
1: Ну, да, лучше, конечно, заводить таких собак в частном секторе, кто живет в доме, на своем участке, у кого есть возможность выйти в какие-то там крупные лесные массивы, где собачка может, если где нет людей, там побегать, походить побольше, возможно, на пробежках с человеком где-то участвовать, чтобы выплеснуть свою энергию.
2: Вот ну, у нас соседи живут, у них огромные хаски, мы в частном секторе живем, и она у них вечно на самовыгуле, без ошейника и без намордника. Мы вот на них ругаемся, а они говорят, ну, собачке сложно в наморднике бегать, ей не нравится. А на самом деле, мне кажется, вот как раз такие большие породы, и не то, что в наморднике, надо и с хозяином, чтобы она бегала, и всегда на поводке, особенно там, где живут дети, люди, потому что даже если она очень добрая, она на тебя прыгнет и может сильно напугать ребенка, например.
0: Вот как есть культура поведения, так и должна быть культура собак-заведения. Вернемся к этому сразу же после рекламы.
3: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 18 градусов, при этом без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 12 метров в секунду. Реклама.
4: Поехали!
3: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
5: Поездки в пригород и по межгороду – это «Максим». Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
6: Информационный сервис услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: На льду драматического театра. Хореографический ледовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
8: Насосы скважины, вибрационные, дренажные. Покупай в Крепыже.
9: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2500 рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс. Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на АЗС ТПК. Категория 18+.
8: Насосы скважины, вибрационные, дренажные. Покупай в Крепыже.
10: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией напоминает водителям, что при управлении транспортным средством нужно обязательно обращать внимание на погодные условия и состояние дороги. В меняющихся погодных условиях необходимо двигаться с пониженной скоростью, обязательно соблюдать дистанцию и боковые интервалы.
3: Телефон рекламной службы 21 88 21.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: И большая-пребольшая сегодня у нас в гостях собака. Пёсель, точнее, по имени Хищник и его хозяин Роман Лямзин, офицер Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии. А почему мы все время про собак? Да потому что сегодня вот такой понедельник, день собачьего счастья. Вот. А для собаки счастье — это когда у нее оптимальное взаимоотношение с хозяином, конечно же. И мне вот по этому поводу интересно. Собаки вообще умеют обижаться, ревновать?
1: Вот у вас, вы сказали, да, большое количество собак дома, там, на работе. Как-то собаки проявляют какую-то ревность, если вдруг вы...
0: Между собой, да.
1: Между собой, да, если вдруг вы не ту гладите, например.
2: Ну, вообще, да. Когда собаки в одном там доме живут, например, то гладишь одну собаку, вторая обязательно подходит, начинает толкаться, то есть именно в домашних условиях это проявляется.
0: Подходит такой хищник, говорит, не понял, что сейчас было, почему не меня гладим?
1: Даже вот сейчас мы разговариваем, она такая, а почему не со мной? Он такой, а почему не со мной разговаривают?
0: Да-да-да.
1: Да, что такое? Дайте мне микрофон. Сразу такой, раз, запрыгнул на колени.
0: Хищник прямо к микрофону тянется. В нем, видимо, талант радиовведущего проснулся.
1: Слушайте, а вот стаффы и ротвейлеры агрессивные собаки пород? Или это проявление агрессии, это результат неправильного воспитания вообще?
2: Стаффорды — это, как бы, считается, бойцовые собаки. Они агрессивные к себе подобным, в первую очередь. То есть против людей, да, есть там у нас очень много информации, что они там на людей нападают, но по породе это не заложено, как бы. А ротвейлеры — это, конечно, агрессивные и к человеку в том числе. То есть это очень опасная собака.
1: Я даже слышал, что они могут и хозяев погрызть, эти собаки.
2: Да, любая служебная собака, в принципе, может переадресовать свою агрессию на хозяина при неправильном обучении, при неправильном построении взаимоотношений с собаками. С детства, там, с рождения начинаешь где-то ее что-то заставлять сильно. И она это, когда подрастет, она это обязательно вспомнит, она наберется сил и может уже использовать свои зубки против хозяина.
0: А вот помимо того, чтобы, ну, грубо говоря, не обижать собаку, да, то есть буквально обижать, что нужно знать будущему собаковладельцу перед тем, как завести собаку? Какие факты, на ваш взгляд, Роман, должны заставить меня задуматься перед тем, как завести собаку? Важные.
2: Нужно сначала изучить литературу обязательно. Походить на занятия там к различным кинологам, обязательно к опытным, не кто называет себя кинологом, а желательно в какие-то центры дрессировочные походить, посоветоваться, посмотреть, как занятия построены. Потому что на первый взгляд кажется, что это милая работа, это приятненько, все там пушистые собачки, но очень часто эта работа, это долгая, рутинная работа, обучить собаку какой-то команде. Это сложно, это уходит много времени, это много средств на те же занятия, на оплату опытных кинологов. Сначала самого невозможно обучить собаку правильно, если ты просто ничего не знаешь. То есть это не придет днями, это придет годами. Опыт придет с годами только.
0: Нужно вот буквально понимать, да, что ты намерен приручить настоящего хищника, получается, во всех смыслах.
2: Да-да-да. И понимать, конечно, в голове представлять всю ответственность, которую ты несешь. Это достаточно, если это служебная собака, это последствия очень печальные могут быть, если эта собака выйдет из-под контроля.
0: Вот вдогонку вопрос, а можно ли, например, переборщить с любовью к собаке, то есть избаловать ее как-то? Это ведь тоже нужно как-то,
2: да,
0: блюсти.
2: Да, все должно быть в балансе. Все, обучение, ну, выполнение каких-либо команд, поощрение и где-то какие-то коррекционные воздействия, они должны быть в балансе, чтобы собачка была веселая, радостная, всегда все выполняла на позитиве, но слишком будем ее любить, и она будет не выполнять какие-то команды. То есть это все возможно.
1: Мне просто интересно, но в итоге-то все-таки кто кого дрессирует? Человек собаку или собака человека?
2: Так как человек интеллектуальное существо, это, конечно, человек дрессирует собаку. Но бывают и наоборот ситуации, когда собака
1: Собака такая сидит, думает, ну ладно, давай сделаю, а ты мне за это вкусняшку.
0: Это как в мультфильме «Человек, собаки, друг», да.
2: Ну, на самом деле наша задача собаке дать понимание, она думает, на самом деле, собака, что она все делает сама. То есть она думает, что обманула нас, выполнила. Вот хочет получить вкусняшку, сядет быстрее, получает вкусняшку. Но ох, какая я хитрая, я его обманула, быстрее села и быстрее вкусняшку получила.
0: Роман, кажется, я понял сейчас ваше послание. Всем, кто нас слышит, а слышит нас очень огромное количество удивительных и неравнодушных к собакам людей. Для того, чтобы работать с собакой, нужно уметь думать как собака. Получается, верно?
2: Ну, не, думать не как собака, а думать...
0: За собаку.
2: Знать, как она думает, и думать все-таки по-своему.
1: А вообще, что больше применяется в обучении собаки, кнут или пряник?
2: Все должно быть в балансе, но в большей степени, конечно, поощрение, пряник.
1: Ну, а вообще бывает так, что начинаешь психовать на собаку? Ну, что ж ты такое-то, почему ж ты не учишься-то? И иногда доходит до какого-то там легкого рукоприкладства. Вообще можно собак бить?
2: Нет, бить ни в коем случае собак нельзя.
0: Никакую собаку бить нельзя?
2: Вообще никакую, потому что есть гораздо более эффективные методы обучения собак. И, конечно, когда там кто-то нервничает, это больше в начале своего пути, когда учишься, ты не понимаешь, почему она это не делает, и ты начинаешь нервничать. А когда собака... с опытом, ты это все знаешь, все ее возможные действия.
1: То есть человек, по сути, учит собаку определенным действиям, а собака учит человека любви и терпению.
2: Ну да.
0: Собака вообще умеет прощать, на самом деле, на ваш взгляд? Простить хозяина, да, за то, что он сдурил там, да, то есть... Или все-таки, если ты уже заводишь собаку, то будь уверен в том, что ты не псих.
2: Да, всегда, если вот, как у нас говорится, пришел на занятия с собакой, и что-то вот у тебя не ладится, настроения нет, что-то там где-то дома с кем-то поругался, лучше возьми, просто погуляй с собачкой спокойно, пускай она побегает, попрыгает, и не нужно никакие сложные действия с ней производить, которые не будут тебя там морально как-то отягощать.
0: Держать свои эмоции подальше от питомца, получается.
2: Да, обязательно, может. Обязательно.
1: Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Романом Лямзиным, офицером Центра подготовки личного состава кинологической, господи, не выговорил с утра, службы Уральского округа Росгвардии кинологической. Во, все.
0: О, выговорил.
1: Выговорил, кинологической.
0: Движемся
1: кинологической.
0: Дальше. Остаемся на одной кинологической волне.
3: Большая семерка. Мы все на одной волне.

0: Большая семерка.
1: Генеральный партнер шоу «Большая семерка» – «Базис Моторс», официальный дилер «Черри Теннет». Выгода на Теннет по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей в «Базис Моторс». Зафиксируй выгоду. Приглашаем всех в дилерский центр «Базис Моторс» на Федюнинского, 83. Теннет. Живи движением. Записывайся на тест-драйв по номеру 57-70-17. Вернемся к нашим гостям. С нами Роман Лямзин, офицер Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии, и его питомец по имени Хищник, вот, который уже от любопытства просто не знает, куда свою мордочку деть. Хорошо, что в наморднике.
2: Вот у нас такой вопрос. Раньше всех учили команде ФАС вместо собак. А сейчас чему учат в первую очередь? Вообще, как построена учеба собак? Есть ли какие-то учебники? Или это передается от человека к человеку, вот это умение дрессировать собаку? Вообще...
1: Можно ли научить собаку по книжкам в настоящее время?
3: Да. По книжкам собаку научить невозможно. То есть мы можем изучать книжки различные, мы можем получать из них опыт, так сказать, получать информацию, чтобы в будущем эту информацию либо использовать, либо как-то ее модифицировать для себя и уже использовать приближенные к реальности, так сказать. Лучше всего, конечно, обучать собаку со специалистом-кинологом, желательно имеющим какие-то хорошие характеристики, а известного кинолога, будем так говорить. То есть в каждом городе есть несколько, по нескольку центров кинологических, то есть можно приходить и там общаться с людьми. Собаку в первую очередь нужно обучать, конечно, послушанию, потому что это основа, это база для следующего этапа, там, для наших собак служебных, это для выполнения специальной дрессировки, поиска и задержания.
1: Ну, а для того, чтобы это правильно делать, конечно же, сначала нужно обратиться к профессиональному кинологу и посмотреть, как это делается на практике для начала. Ну что ж, мы движемся дальше, у нас впереди еще много интересных вопросов. С вами Большая, подкованная в вопросах воспитания собак, теперь уже семерка.
0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкир.

0: погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 18 градусов, при этом без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
3: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Хоздвор, Хоздвор, за покупками Хоздвор!
7: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники, электротовары, товары для дачи.
8: Хозшуруп, а хоззабор!
9: Заходи скорее в Хоздвор!
10: Республики 203.
11: Маяк светит, выгода греет. Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
12: Болей за «Рубин» в «Ермолаев Спорткомитет». «Ермолаев Спорткомитет» – это трансляции спортивных событий. Блюда на гриле, фирменные напитки «Ермолаев» собственного производства. Ямская, 86А. Бронируй стол 393-686.
13: Телефон рекламной службы 21-88-21.

0: Гарнизон. Ишим. Заводоуковск. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Большая семерка. Большая семерка. Ты можешь все.
2: А еще ты можешь взять и воспитать собаку настоящим кадровым, таким ценным сотрудником, если, конечно же, тебя зовут Роман Лямзин, и ты офицер Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии. Вот. Напоминаю, что мы по-прежнему обсуждаем День собачьего счастья. У нас еще по этому поводу был опрос тематический, да, поскольку День собачьего счастья еще и понедельник, то какая тема ближе к сердцу нашей аудитории. Это выживание в офисе, может быть, режим автопилот включен, может быть, бытие против будильника, путь к пятнице, иллюзия продуктивности, гармония с хаосом, или, конечно же, счастливый седьмой вариант, самопознание через большую семерку.
3: Ну что ж, наши слушатели голосуют, и, как и было в начале, самый главный вариант, который все выбирают, это режим автопилота включен, да. С понедельника ты уже на автопилоте начинаешь двигаться к пятнице, и это, кстати, второй вариант, который стоит в рейтинге самых востребованных, это путь к пятнице. И на третьем месте у нас самопознание через большую семерку.
2: Да, но вернемся к Роману и его питомцу-хищнику. Вот, у нас еще много интересных вопросов.
3: Слушайте, Роман, скажите, вот в вашем кинологическом центре вы сказали, что там воспитывают собак, еще и выращивают, получается, занимаются, как это называется, производством собак?
4: Да, разведением и выращиванием.
3: Да.
4: Да, у нас в центре занимаемся разведением и выращиванием служебных собак. У нас мы разводим две породы, это бельгийская овчарка и немецкая овчарка. Собаки нашего центра служат по всей России. Мы воспитываем щенков после рождения. Затем с полугода они проходят специальную подготовку, дрессировку. Обучаются по направлениям либо минно-розыскной профиль, либо патрульно-розыскной профиль. И затем с различных частей, где есть кинологи, в случае, если у них собаки выбывают из строя, ну, то есть там по старости списываются собаки, приезжают кинологи и отбирают себе на службу уже собак.
3: То есть, я думал, что вот кинологи только наши здесь, вот к ним привязаны какие-то собачки, и все, больше других нет. Оказывается, вы для многих поставляете этих собак. А как проходит кастинг? Потом вот приезжают кинологи, ну, условно говоря, со всей России, из всех разных округов, и такие сидят, смотрят на собак, и дают какие-то задания, и каждый себе выбирает понравившуюся, или как-то по-другому это происходит?
4: Да, собак приезжают, они не все вместе приезжают по мере необходимости. То есть, человека 2-3 приехало, им вывели собак, которые готовы к передаче, и они из этих собак смотрят, проверяют какие-то их, насколько они обучены, какие-то физические данные, и все, и понравился человеку. Обычно приезжает как раз кинолог, который с этой собакой будет заниматься, и какой ему у него лежит душа, такую он и выбирает собачку.
3: Слушайте, не жалко расставаться? До этого же вы их тут подращивали, кормили, поили, условно воспитывали, первые азы какие-то дрессуры им давали.
4: Да, конечно, жалко, особенно в самом начале, когда только пришел к кинологам. Собак отдавать было очень жалко, но это такая наша служба, людям необходимы собаки в службе в их частях, и наше предназначение именно в этом.
2: А случалось ли, Роман, как-нибудь вот так вот неожиданно навестить собаку, да, посмотреть, как она там обжилась, или это, ну, вне уже устава, получается, так не делается?
4: Да-да-да, мы, бывает, ездим в различные центры, в различные части в нашей стране, видим наших воспитанников, наших выращенных щеночков, когда они были. А также у нас проходит в центре одно из назначений нашего центра. Это обучение личного состава кинологической службы. К нам два раза в год приезжают на обучение со всей страны кинологи. Мы их обучаем. И в том числе они приезжают с собаками, полученными в нашем центре. И мы здесь их можем видеть и оценивать.
2: Момент встречи, да, собака же вас узнает. Глазами говорит: «Привет, привет, как дела?»
4: Да, когда раньше я занимался разведением, получается, щенки, особенно если они очень долго у нас в подразделении пробыли, они, да, узнают.
3: А приходят ли какие-то благодарности там из других частей, например? Или есть ли какие-то собаки-герои, которые вот у вас именно были выращены, воспитаны, потом переданы, и там совершали какие-то подвиги, может быть? Есть какие-то такие факты интересные?
4: Да, такая собака у нас была Забава. Она... во время проведения спецоперации в Чечне, контртеррористической операции, спасла своего напарника, кинолога своего. То есть они попали в засаду, шли по лесной местности. И она среагировала, выбежала на группу бандформирования. Угу. И эти бандиты, получается, начали огонь. И в первую очередь они вели огонь по собаке вместо Понятно. Кинолога. То есть, и тем самым она прикрыла своего товарища, сама погибла. Вот это такой случай известный у нас.
3: Ну что ж, прекрасный случай. Честь и хвала такой собаке, которая защищает своего хозяина. Значит, во-первых, хозяин был хороший, а во-вторых, значит, она классную школу прошла и способна была защитить от врага.
2: Светлая память Забаве. Да.
0: Большая семерка. На земле больших людей. Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Бердюжье, Казанское, Абац. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Большая семерка. Большая. Прибольшая.
3: Большая семерка сегодня только и делает, что обсуждает природу собачьего счастья. И в гостях у нас самый настоящий, буквально боевой пёсель по кличке Хищник. И его хозяин Роман Лямзин, офицер Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии.
4: Итак, Роман, у вас золотая минута. Можете сказать все, что хотите. Можете передать привет, поздравить всех с Днем собачьего счастья. Может быть, пожелать что-то тем, кто мечтает завести собаку.
5: Ну, желаю счастья, здоровья, успехов вашей кинологической деятельности, кто держит собачек, кто занимается с ними, здоровья вашим четвероногим друзьям, а также пожелаю соблюдать требования безопасности при хождении, выполнении каких-то мероприятий с собаками, то есть всегда следите, чтобы ваша собачка была на поводочке, в наморднике, не мешайте другим людям кто попался вам на пути, ходить.
3: Выгуливать чтобы... своих котов. Да.
5: не смущайте, есть люди, которые просто от одного вида боятся собак, поэтому не мешайте таким людям жить.
4: Спасибо, Роман. Мы же вам желаем, чтобы в вашей службе тоже все складывалось хорошо, чтобы вы выращивали и воспитывали огромное количество самых разнообразных служебных собак, которые потом служили исключительно на мирном поприще, и чтобы пусть они все будут героями, но только в мирной жизни. Спасибо большое. Мы движемся далее. У нас осталось буквально несколько минут, чтобы закончить нашу утреннюю программу. Нам нужно подвести итоги нашей рубрики на три буквы.
3: Да. Напоминаю, что мы сегодня расшифровывали аббревиатуру МАЙ. И сертификат «Батутный центр» получает, внимание, имя счастливчика.
4: Александр Бирюшин за следующую расшифровку слова «МАЙ». Мэр африканского Йоханнесбурга.
3: Прекрасно, я считаю. Такой у нас географически насыщенный день сегодня получился.
4: Да, за свой приз, Александр, вы можете забрать у нас на радиостанции. Без обеда мы работаем до 16:00 в любой будний день, так что успевайте, пойдете прыгать на батуте.
3: Завтра?
4: Да, завтра.
3: Завтра.
4: Завтра. В общем, все теперь уже завтра.
3: Да.
4: Мы пошли домой, а завтра мы придем с Владимиром и постараемся сделать так, чтобы и вторник тоже был гораздо легче и быстрее мы двигались к заветной пятнице.
3: Да. Цени своих кумиров, осинцев
4: и башкиров.
3: Ты-дынь.

0: Тюменской области 10 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, что стали делать в Тюменской области и что делают на набережной. Далее обо всем подробнее. В Тюменской области прокладывают минерализованные полосы против пожаров. К работам приступили в конце апреля. Всего планируется обустроить участок протяженностью порядка 4 километров. Как уточнили в Управлении автомобильных дорог Тюменской области, такие меры входят в сезоны обслуживания региональных и межмуниципальных трасс. Работы запланированы в 22 муниципалитетах юга области и продлятся до конца мая. Спецтехника формирует вдоль дорог очищенные от растительности полосы, которые препятствуют распространению огня. Основные работы сейчас сосредоточены в пределах Тюменской агломерации. Добавлю, что с 28 апреля в области введен особый противопожарный режим. В Тюменском округе более 7 тысяч детей отдохнут в 52 лагерях, в том числе 250 детей из семей военнослужащих и участников специальной военной операции. В Тюменском округе прошло первое заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних. Также продолжит работу традиционный муниципальный палаточный лагерь на базе «Кулига-клуб». Особое внимание в этом году уделено тематическим программам в рамках Года единства народов России. В лагерях пройдут мероприятия, направленные на уважение к истории и культуре разных народов, развитие творческой и исследовательской деятельности. Для контроля за безопасным условием отдыха и реализации программ запланированы контрольно-методические выезды и внеплановые проверки. На набережные Туры в Тюмени готовят фонтан-каскад к запуску. Рабочие демонтируют защитный настил, очищают чаши от грязного налета, герметизируют стыки и промывают поверхности аппаратом высокого давления. Также монтируются форсунки. Об этом сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени. Сообщается, что фонтан заработает в самое ближайшее время. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, единая служба новостей.
1: Новость на правах рекламы.
2: В Тюменской области в несколько раз вырос интерес к космическому туризму и образованию. По словам специалистов, это на фоне открытия Роскосмосом наборов космонавты через госуслуги. По итогам первого квартала этого года число посетителей площадки космодрома «Восточный» выросло на 10%, а мобильный трафик на сайты Центра космического образования и «Восточного» на 280 и 210% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это отмечают специалисты Мегафона. Основная доля трафика – около 80% приходится на прямые эфиры в социальных сетях и передачу видеоконтента в мессенджерах. Также школьникам и взрослым интересны экскурсии в знаменитые российские музеи космонавтики и авиации. К примеру, Мемориальный музей космонавтики в Москве, Звездный городок, Центр космонавтика и авиация на ВДНХ и многие другие. Более подробно на сайте компании «Мегафон».
3: Всем привет! Меня зовут Екатерина Пахтусова. Я являюсь руководителем отдела новостроек «Метрика недвижимость». «Метрика недвижимость» дарит не только квадратные метры, но и хорошее настроение. Слушайте «Семерку».
1: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
4: Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 18 градусов, при этом без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 12 метров в секунду.
1: «Семерка» –

0: самолет.
1: Женька Трофимов, сложно не узнать, а это я, Денис Кораблев, тоже обрываюсь в ваши радиоприемники. И, конечно же, хочу вас всех поздравить, потому что три выходных — это, наверное, все-таки самое идеальное вот сочетание выходных дней. Вот два выходных, как будто бы мало, не успеваешь отдохнуть, а вот три — замечательно. И к тому же еще вот эта неделя, конечно, будет пятидневка, что небольшой минус имеет, но тем не менее следующий понедельник тоже выходной. То есть тоже три выходных у нас впереди, сплошной неутомимый оптимизм. За окном лето, легкий дождик, в приемнике «Семерка». Отлично, живем дальше и двигаемся по направлению хорошего настроения, как говорится. Денис Кораблев до 15.00 вместе с вами.
2: Семерка. Танцуй и подпевай.

0: Горячие финские парни, настоящие легенды своего времени. The Rasmus на семерке. Вот эта ностальгия в тени. In the Shadows. Только что мы побывали, вырываемся на солнце сразу же после небольшой рекламы и, конечно же, короткого прогноза погоды на грядущий день. Дальше на очереди Анна Немченко, Текила, Андрей Губин, Ардис и не только.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 18 градусов, при этом без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 12 метров в секунду. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского

0: Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53-77-78. Код города 3452.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет, Берут Тут, Федюнинского 12А. Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69-60-69. Код Тюмени 34-52. Приезжайте в экопарк «Боровое», объездная дорога на Омск, 20 километр.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
0: Тюмень сильная. Крупнейшее событие этого года. Ставим мировой рекорд. 17 мая на площади 400-летия Тюмени 440 человек будут выполнять командные отжимания. Призовой фонд 200 тысяч рублей. Регистрация участников до 7 мая. Подробности на сайте tumendefissilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП Галкина ВЮ, ИНН 862-202-91-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
5: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
6: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
7: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 3452.
0: Встречайте новинку Sowiz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Sowiz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
8: Телефон рекламной службы 21-88-21.
9: Где бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Ну, согласитесь, чрезвычайно душевно у нас на семерке. Здесь хорошая атмосферка, и синяя птица помогает нам здесь лавировать по волнам утреннего, такого, может быть, не сильно легкого, но все-таки душевного понедельника. 10 часов 40 минут, делаем небольшую паузу, после чего врывается Акцент, Немига, Максим, Аква и не только в завершении этого музыкального часа.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается слабый дождь и плюс 11 градусов. Ветер будет юго-восточный со скоростью от 3 до 9 метров в секунду. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
3: Встречаем лето под звуки джаза на фестивале «Фабрик Джаз». Два дня живой музыки от музыкантов России, Бразилии, Аргентины и Колумбии. 29 и 30 мая. Подробности на fabricfest.ru. 12+.
4: «Маяк светит, выгода греет». Продажи вкуснейшее мороженое в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто. Спортивный комплекс «Академия спорта» представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе «Академия спорта». Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+. Агентство развития массового спорта представляет в рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от «Радио Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Затюменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе «5 верст» за Тюменский. Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП Галкина ВЮ, ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21. Yeah.

бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marathon72.ru. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – Радио «Семерка». Возрастное ограничение 0+.
1: «Семерка». Ай, на-на-на-на.

где бы ты ни был. Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 11 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.

0: Мини Базис Моторс. Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57-70-17. 57-70-17.
1: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, что не будут делать в этом году перед ЕГЭ и куда зовут тюменцев. Далее обо всем подробнее. Рособорнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году, об этом сообщают РИА Новости. Согласно рекомендациям ведомства, организаторы и охранники не должны прикасаться к ученикам и их вещам. При срабатывании металлоискателя школьникам предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал. Его можно оставить в помещении для хранения личных вещей или у сопровождающего. При отказе сделать это участнику запретят проходить в пункт проведения экзамена. Тех, кто нарушит правила, повторно допустят к сдаче в резерв. Резервные сроки только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии. Напомню, период сдачи ЕГЭ начнется 1 июня с истории, литературы и химии. За первые три месяца этого года Управление Росреестра по Тюменской области зарегистрировало более 22 тысяч запретов на совершение регистрации недвижимости без личного участия собственников. Данный показатель увеличился практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит помощник руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Наталья Белякова.
3: В целом за прошлый год от жителей региона поступило свыше 42 тысяч заявлений о запрете регистрации недвижимости без личного участия, что убедительно подчеркивает растущую потребность граждан в действенной защите своих имущественных интересов.
2: Добавлю, подать заявление можно на портале государственных услуг или же в ближайшем офисе многофункционального центра. Проконсультироваться можно по телефону Управления Росреестра в Тюмени 55 58 58. Еще раз повторю, номер телефона 55 58 58. Код города Тюмени 34 52. Что получится, если свести на одной сцене джазовый оркестр, фольклорный ансамбль и хард-рок? В Тюмени это назвали «Хроники рока». На сцене ДК «Нефтяник» коллективы исполнили хиты «Скорпионс», «Куин», «Пинк Флойд», «Кино» и «Короля и шута». Дирижер Тимур Бахров признался, главное было не потерять суть оригинала. Получилось ли, узнаете в четверговом номере газеты «Тюменская область» сегодня на сайте 30 апреля. Ночь музеев пройдет в трех городах Тюменской области 16 мая. Мероприятие состоится одновременно в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Старт в 18 часов. Для гостей подготовили насыщенную программу. Выставки, экскурсии, концерты, показы костюмов, спектакли и интерактивные форматы. Акция «Ночь музеев» – это мероприятие для широкой аудитории, чаще всего с возрастным ограничением 0 или 6+. Большинство площадок открыты для семейного посещения, однако вечерние программы после 22 часов могут иметь ограничения 12 или 16+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, единая служба новостей.
4: Всем привет, меня зовут Ольга, я маркетолог клиники косметологии Reline в городе Тюмень. Я желаю всем радиослушателям прекрасного весеннего настроения и с каждым днем становиться лучшей версией себя. Слушайте «Семерку».
1: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
5: Сегодня днем в Тюмени ожидается слабый дождь и плюс 11 градусов. Ветер будет юго-восточный со скоростью от 3 до 9 метров в секунду.
6: «Семерка».

0: Чтобы у каждого все дела сегодня были закрыты, закрыты на ура. Примерно об этом песня коллектива «Дюран Дюран». Вот это настоящая ретро-поп-классика. Я думаю, что такого вы точно нигде не услышите, поэтому «Семерка» полна эксклюзивов. В 11 часов и 12 минут. Денис Кораблев вас категорически всячески приветствую. В сегодняшний понедельник, разумеется, после трех выходных, наверняка вы чувствуете себя отдохнувшими, либо вам кажется, что было бы неплохо еще. И вам такой повод, конечно же, будет устроен, потому что следующий понедельник у нас будет нерабочий, что тоже должно как-то душеньку согревать. Ну а мы же пока сегодня здесь хорошо проводим время, обязательно поиграем в бонус-код примерно в 14.20. Ну а все подробности вы и так знаете, а если вдруг нет, то прямо сейчас расскажем. Скажете.
1: По будням на «Семерке» раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13, 30 лет Победы 131. Подробности в группе ВК «Семерка». Возрастное ограничение 16+.
2: Это «Семерка».

0: Плотненько держит музыкальный ритм Алекс Гудина и Шена с треком «Watch Out». Примерно означает, как «следи за собой, будь осторожен». В этот понедельник мы, разумеется, следим за собой, чтобы хорошо прошла рабочая неделька. Вместе с «Семеркой под боком» пару слов о погоде. Джакон, Бурит, Ирина Аллегрова и даже Роллинг Стоунс скоро на «Семерке».
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается слабый дождь и плюс 11 градусов. Ветер будет юго-восточный со скоростью от 3 до 9 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
1: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+.
2: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 34-52.
1: Пятый юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». 16 мая состоится Кубок главы города Тюмени по силовому экстриму. Подъем 130-килограммового бревна, становая тяга автомобиля на платформе, кантовка 320-килограммовой покрышки, перенос 380-килограммового коромысла. Участники, занявшие призовые места, получат право выступить в финальном турнире Pride Sport Fest 2026 в Москве. Пятый юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». Приходи, участвуй, болей за настоящих тюменских богатырей. Севастопольская, 12, начало в 12.

0: 12.00. Подробности и заявки на участие в группе ВК «Тюмень Сильная». Информационная поддержка «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ» ИНН 862-202-91-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
1: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здородья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Уралуправтодор» совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
0: Спортивный комплекс «Академия спорта» представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17.00, 10 мая в 16.00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе «Академия спорта». Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
4: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, УВАД и СЕЦ, Галышманова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Это Хамалинова и здесь на семерке играет со словами, то ли «ноты» называется эта песня, то ли «ноты». И тут вроде как слушатель выбирает для себя. Мы же выбираем двигаться дальше после небольшой паузы. Низ Кораблев, это я вам устрою хорошенький, латиноамериканский карнавал с помощью диджея Мендеза. Также будет Джакона, Киллиана, Света, Селин, Дион. С той самой песней из «Титаника» скоро на семерке.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается слабый дождь и плюс 11 градусов. Ветер будет юго-восточный со скоростью от 3 до 9 метров в секунду. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69 60 69. Код Тюмени 34 52. Приезжайте в экопарк «Боровое». Объездная дорога на Омск – 20 километр. Маяк светит, выгода греет. Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
3: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
1: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
4: Соскучились по настоящей танцевальной музыке?

бы ты ни был. Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

где бы ты ни был. Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. Полдень. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ 72-01703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
0: Новости на «Семерке».
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, что ограничили в Тюмени и ремонт чего в Тобольске продлили. Обо всем подробнее прямо сейчас. Новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения в ближайшее время начнут работать на 24 участках улично-дорожной сети Тюмени. Они будут выявлять нарушения скоростного режима, правил применения ремней безопасности, правил пользования водителем мобильным телефоном, а также нарушения правил на полосе для движения общественного транспорта. Кроме того, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил пользования световыми приборами. Как сказал начальник управления госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, камеры будут работать, к примеру, на перекрестках Газовиков и РВЕ, Республики Мельникайте, Одесской и Харьковской, Профсоюзной и Володарского, а также Осипенко и Немцова и Федорова и Зелинского. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. В Тюмени ограничили скорость прокатных средств индивидуальной мобильности до 10 км в час. Исключение составили специально выделенные велодорожки и полосы, где разрешено движение до 20 км. Об этом сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени. Напомню, в этом сезоне в медленных зонах допустима скорость 7 км в час. Там, где много людей, до 5 км. Действует ночной режим, то есть период времени от начала сезона проката и до 31 августа с 22 часов и до 6:00, а вот с 1 сентября и до окончание сезона проката с 22 часов и до 7 часов. В течение этого времени эксплуатация прокатных средств индивидуальной мобильности запрещена. Количество медленных зон составляет 133, а зон запрета эксплуатации – 36. Примской взвоз в Тобольске закрыли до ноября, об этом сообщили в Тобольском музее-заповеднике. Соответственно, весь туристический сезон один из самых популярных маршрутов будет ограничен. Изначально сообщалось, что ремонт опорных стен взвоза продлится с 22 марта и по 1 мая. Пока попасть в историческую часть города можно будет двумя способами – на автотранспорте и по пешеходной дорожке Никольского взвоза. Горожан и туристов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и строго соблюдать правила личной безопасности вблизи реставрируемого объекта. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
0: Новость на правах рекламы.
2: В Тюменской области в несколько раз вырос интерес к космическому туризму и образованию. По словам специалистов, это на фоне открытия Роскосмосом наборов космонавты через госуслуги. По итогам первого квартала этого года число посетителей площадки космодрома «Восточный» выросло на 10%, а мобильный трафик на сайты Центра космического образования и «Восточного» на 280 и 210% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это отмечают специалисты Мегафона. Основная доля трафика – около 80% приходится на прямые эфиры в социальных сетях и передачу видеоконтента в мессенджерах. Также школьникам и взрослым интересны экскурсии в знаменитые российские музеи космонавтики и авиации. К примеру, Мемориальный музей космонавтики в Москве, Звездный городок, Центр космонавтика и авиация на ВДНХ и многие другие. Более подробно на сайте компании «Мегафон».
3: Дорогие слушатели, всем привет! Меня зовут Елизавета Шепелева, я врач-дерматолог, косметолог клиники Релайн. Желаю вам увидеть в отражении ту версию себя, о которой вы мечтаете. Слушайте «Семерку».
0: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
4: Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 12 градусов, ночью также небольшой дождь и плюс 9 градусов, пообещали синоптики.

0: Ну, Зиверт, как всегда, в своем репертуаре немного по-русски, а в конце всегда на английском. Видимо, все-таки пытается как-то зацепить еще зарубежную аудиторию и стать, что называется, международной артисткой. Это, как говорил классик, не слезы, это просто вода дождевая на щеках. Поэтому в этот дождливый понедельник семерка под боком, чтобы вам обеспечить достойное настроение и, конечно же, гарантированный рабочий тонус. Переходим к классике, проверенной временем. У нас тут Fool's Garden, Агата Кристи, Лолита и не только. Скоро здесь на семерке.
1: Семерка. Слушай и подпевай.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Флешбэк.
1: И крепкий, и бодрящий, от трех букв уже на мозоли сидящий Владимир Башкиров.
2: Господи,
1: как вообще, я придумал.
2: Я сижу на серебряном стуле барного характера.
1: Ну, хорошо, он серебряный, но подожди еще немного и станет золотой.
2: О, да, конечно, конечно.
1: И это... вручается Владимиру золотой стул.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Семерка.

0: Вот такая версия Васи от Браво звучит гораздо современнее и бодряще. Здесь на семерке уже в 12:20. Самое время поговорить о погоде на грядущий вечерок, после чего обязательно продолжим выполнение музыкального плана вместе с Амирчиком, Ани Лорак и Сергеем Чумаковым в продолжении часа.
1: О погоде. Вечером в Тюмени не ожидается дождь и плюс 12 градусов. Ночью также небольшой дождь и плюс 9 градусов, пообещали синоптики. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53-77-78. Код города 3452.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
4: Бенза, электро и аккумуляторные пилы покупай в Крепыже.
5: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
6: Ого! Смотри, что он делает! Класс! Любишь лазить, прыгать и давно хочешь проверить свои способности? Присоединяйся к Ниндзя Спорту. Развивай силу, ловкость и координацию на увлекательных тренировках в Скаймаксе. Захватывающие полосы препятствий, новые друзья и супернавыки. Можешь заниматься сам или под руководством двойного финалиста проекта Суперниндзя Федора Трубина. Тренировки подходят для взрослых и детей. Батутный центр Скаймакс. Торговый центр Остров.
7: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф грузовой в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
8: Новый полноразмерный кроссовер Теннет Т7 в Базис Моторс. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Приложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Теннет Т7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Базис Моторс.
4: Бенза, электро и аккумуляторные пилы покупай в Крепыже.

0: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2 500 рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс. Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточняйте на АЗС ТПК. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Артик и Асти на семерке. Я уже запутался, в каком составе. То ли тут уже Асти нет, то ли еще есть. В общем, наверное, уже и не важно. Песня ведь закончилась, а мы же с вами двигаемся дальше. Всем отличного настроения желаю. Всей области по большому привету, каждому без исключения. Ну и дальше двигаемся уже вместе с диджеем Флеверсом, Арвином и Степным. Руки вверх будут. Доктор Албан будет. И не только. Все это скоро закроет этот музыкальный час.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 12 градусов. Ночью также небольшой дождь и плюс 9 градусов, пообещали синоптики.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: Вальянс Моторс. Черри, беру тут. Федюнинского 12А.
4: Болей за Рубин в Ермолаев Спорткомитет. Ермолаев Спорткомитет – это трансляции спортивных событий. Блюда на гриле. Фирменные напитки Ермолаев собственного производства. Ямская 86А. Бронируй стол 393-686.
1: Телефон рекламной службы 21-88-21.

бы ты ни был. Нижняя Тавда. Сорокина. Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Семерка.
1: Что произошло?

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Что сегодня было?
3: В Царике, в районе, где я сейчас проживаю, есть целая команда чипированных собак, которые весело так шефствуют по улице туда-сюда. Вот.
1: И ты за ними наблюдаешь?
3: Да, я периодически на них смотрю и думаю, надо же, вот у них какая-то цель есть, они вот всей командой взяли куда-то и
1: пошли. В принципе, ты можешь стать вожаком собачьей стаи.
3: Нет, если я, Сергей, начну с собаками ходить в качестве их лидера, да, то я боюсь, что далеко я так не уйду.
1: Но вот. Это будет Маугли по-тюменски буквально.
3: А вот так вот, да? Найден мальчик, воспитанный собаками.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Реклама.
4: Хоздвор! Хоздвор! За покупками Хоздвор!
5: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники, электротовары, товары для дачи.
6: Хозшуруп, а хоззабор.
7: Заходи скорее в Хоздвор.
8: Республики 203. Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
9: Телефон рекламной службы 21-88-21.

Вольс, Елутеровск, Ромашева. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. Час дня. Семерка. Ты можешь все.
1: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, что появилось на улицах Тюмени и какую погоду обещают синоптики. Обо всем подробнее прямо сейчас. Интенсивный запах газа заметили сегодня жители разных районов Тюмени. Первыми об этом сообщили горожане, работающие в районе улицы Прокопия Артамонова. Вслед за ними жители Московского и Червишевского трактов и двух ЖК Плеханова и Видный. Особенно ощутим запах в районе улиц Мельника и Федюнинского. Как пишет 72.ru, аналогичная ситуация сейчас и в районе Маяка. Также сообщают о невыносимом запахе газа в районе Дома обороны. Мы обратились за комментарием в газовую службу, ответ ожидается. Депутаты Тюменской городской думы на заседании рассмотрели вопрос инициативного бюджетирования. Это когда тюменцы предлагают идеи и участвуют в их реализации. К примеру, сейчас идет благоустройство сквера борцов революции, за проект которого в прошлом году проголосовало большинство тюменцев, говорит глава города Максим Афанасьев.
3: Очень приятно отметить, что каждый год не обходится без объекта реализованного, который находил признание на федеральном уровне и становился лучшей практикой нашей страны. В этом году мы также продолжаем эту работу и реализуем благоустройство сквера борцов революции. Это будет еще одной из визитных карточек и местом просветительским для наших жителей, рассказывающим о связи поколений, о месте основания Тюмени и тех исторических фактах, которые сегодня в существующем сквере не представлены. Я уверен, что это станет одним из излюбленных мест для наших жителей и гостей города.
2: Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова отметила положительную динамику развития инициативного бюджетирования и рост вовлеченности граждан.
4: И в этом году уже конкурс состоялся, и количество заявок уже поступило, результаты имеются, таких заявок было 57. Финансовые средства, которые предполагаются из города, порядка 30 миллионов рублей. В рамках этих денежных средств будут реализованы проекты в количестве 16, как раз таки в этом году. А в 2027 году будут реализовано 10 проектов в рамках полученных финансовых средств субъекта федерации. Депутаты на одной из комиссий отметили, что мы гордимся тем, что зарождение инициативных проектов было у нас в Тюмени, но нет никакого смысла, да и незачем нам останавливаться на достигнутом. Нам в этом вопросе нужно двигаться как можно дальше. Все возможности, которые можно вовлекать в реализацию этого проекта, нужно использовать.
2: Дальнейшее развитие инициативного бюджетирования рассматривается как одно из приоритетных направлений городской политики. Тюмень готовится к празднованию 9 мая, к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. В городе оформляют фасады зданий и улицы. Об этом сообщил в своем канале в Максе глава Тюмени Максим Афанасьев. Он поделился фотографиями города, отметив, что на центральных улицах также звучит радио, где транслируются знакомые с детства военные и патриотические песни. К оформлению активно подключились и представители бизнеса. К примеру, торговые центры украсили свои фасады и прилегающие территории. Предприятия оформили входные группы, разместили флаги и тематические плакаты. На гостевых маршрутах появились яркие конструкции. В Тюменской области потеплеет до плюс 25. По данным метеоцентра ФОБОС, завтра днем воздух прогреется до плюс 18. Ночью температура составит плюс 8. В среду и четверг днем столбики термометров поднимутся до плюс 25. Ночная температура составит плюс 12. Осадки в эти дни маловероятны. В пятницу есть вероятность кратковременных дождей. Температура днем поднимется до плюс 21, ночью составит плюс 13 градусов. В выходные 9 и 10 мая станет прохладнее. Дневная температура воздуха не превысит плюс 9, пройдут дожди. Ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 2. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
5: Всем привет, меня зовут Бузмакова Ирина, фитнес-тренер, тренер спортивного сообщества «Баланс». Я желаю вам, чтобы вы были здоровыми, активными, больше гуляли, бегали, а также присоединяйтесь к забегу 5 верст. Слушайте «Семерку».
1: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
6: Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 12 градусов, ночью также небольшой дождь и плюс 9 градусов, пообещали синоптики.
1: «Семерка».

0: Белым-белым-белым. Не мига здесь на семерке, как будто бы немножечко с зимней темой. Нет-нет-нет, мы этого здесь ничего не принимаем. У нас лето во дворе, деревья распустились. Теперь после дождя мы с вами благополучно еще более зеленую картинку за окном увидим. Это ли не радость, что лето уже настанет меньше, чем через месяц? И помните, что предвкушение праздника порой даже лучше праздника. Поэтому никуда не торопимся. Время пусть сейчас замедлит свой бег, чтобы никуда оно не улетело и не убежало. А мы же пока здесь на семерке двигаемся уже в начале обеденного перерыва. Everything But The Girl, Сергей Лазарев, Лиранов и Краса, но предварительно немножко старой доброй русской народной классики, если так можно выразиться, про группу Балаган Лимитед.
1: Семерка.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Как-то так. В России выпустили «Лего». Внимание, по «Жигулям» сразу два конструктора. «Копейка» и «Пятерка», детали которых полностью совместимы с наборами от «Лего». Я чуть не совсем понял, а какое к этому отношение «Лего» имеет?
3: А раньше разве это было не «Лего»?
2: Ну, видимо, да.
3: Я к тому, что раньше «Семерки» и «Пятерки» и вообще «Жигули» разве это не «Лего»?
2: А, вот так вот, да? То есть, получается, вся Россия в 70-х, 80-х разъезжала на конструкторах. Ну, прекрасно.
0: «Большая семерка» по будням с 7 до 10 утра на «Семерке». Не пропусти.

0: Как будто бы немножко индийской атмосферы добавляет нам тречок под названием «Мадан». Здесь на семерке от Мартинга Солвейга уже в 13 часов и 21 минуту. Давайте поговорим о погоде, о сегодняшнем дождливом понедельнике, при этом довольно-таки теплом. Ну, сразу расскажу наперед, что завтра будет уже сухой теплый день, ну а в среду вообще чуть ли не 25 градусов обещают синоптики. Это, разумеется, предварительный прогноз, все может поменяться, но так, что называется, держу в курсе дела.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 12 градусов, ночью также небольшой дождь и плюс 9 градусов пообещали синоптики. Реклама.
2: Поехали!
3: В Альянс Моторс. Теннет берут тут, Федюнинского 12А.
4: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
5: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
6: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
5: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ, 24. Телефон 215-150.
7: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51 84 28.
8: Все для

0: Субботника покупай в крепеже. Встречайте новинку Soviz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155. Все для субботника. Покупай в крепеже.
1: Телефон рекламной службы 21-88-21.
2: Где бы ты ни был, Тобольск, Елуторов, Ромашево, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Это был Ваня Дмитриенко, который уверенно в Тюмени собирает 2 зала подряд. Ну а я же Денис Кораблев, 13:40, вас всех собираю на нашу грядущую игру под названием «Бонус код». А первый раунд в пятницу уже благополучно начался, соответственно, сегодня 30 литров. Чтобы поучаствовать в розыгрыше этого бензина, уже прямо сейчас скидывайте ваши телефонные номера в нашу группу во ВКонтакте, прямо в личные сообщения. И ближе к 14:20 определим того, кому мы сегодня будем набирать.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 12 градусов, ночью также небольшой дождь и плюс 9 градусов, пообещали синоптики. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
3: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Соскучились по настоящей танцевальной музыке?

0: Same Station.
1: Новый полноразмерный кроссовер Tenna T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenna T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
2: Телефон рекламной службы 21-88-21.

где бы ты ни был. Уват. Бесерск. Галышманова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Барбара Стрейсен.
1: По будням на семерке раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «Семерка». Возрастное ограничение 16+.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Лучшие.
2: В Царике, в районе, где я сейчас проживаю, есть целая команда чипированных собак, которые весело так шефствуют по улице туда-сюда. Вот.
3: И ты за ними наблюдаешь?
2: Да, я периодически на них смотрю и думаю, надо же, вот у них какая-то цель есть, они вот всей командой взяли куда-то и
3: пошли. В принципе, ты можешь стать вожаком собачьей стаи.
2: Нет, если я, Сергей, начну с собаками ходить в качестве их лидера, да, то я боюсь, что далеко я так не уйду.
3: Но это будет Маугли по-тюменски буквально.
2: А вот так вот, да? Найден мальчик, воспитанный собаками.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

Уват, Бесерцер, Галышманова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 2 часа дня. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа «Базис Моторс». Официальный дилер «Джи».

0: Тюмени «Базис Моторс». Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором «Джили» в России. Реклама, не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
1: Новости на «семерке».
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут в афише расскажу, где сегодня выступит Ваня Дмитриенко и что покажут в драмтеатре. Обо всем подробнее прямо сейчас. В спорткомплексе «Центральном» сегодня выступит Ваня Дмитриенко. Он давно завоевал сердца миллионов слушателей красивыми мелодичными песнями о любви, личных переживаниях и о счастье. В новых песнях стали слышны размышления на более глубокие и зрелые темы, а звук стал более тяжелым и роковым. Категория 12+. В Тюменском драмтеатре сегодня покажут спектакль «Мороз». Его представит Пермский театр-театр. Пьеса с простым и страшным сюжетом. Два друга похитили из морга тело третьего, чтобы похоронить его так, как он хотел. Но их машина сломалась, и вот два живых человека и один мертвый остались посреди снежного нигде, наедине с лютым морозом и сложным выбором – жизнь или долг. Вместе с героями спектакля зрителям предстоит перенестись в особенное, безжизненное, застывшее и реальное пространство и задаться глубокими нравственными вопросами. Что такое страх, совесть, долг и смерть? Категория 16+. В кино сегодня можно посмотреть фильм «Бой со зверем». После долгих лет вдали от октагона бывший чемпион ММА Пэттон Джеймс вынужден вернуться в большой спорт, чтобы отомстить за брата Мелана. Воссоединившись с тренером Сэмми, который когда-то сделал его легендой, он решается на последний бой – жесткую схватку с действующим чемпионом Ксавьером Грау, готовым на глазах у всего мира уничтожить Стоуна. Доведенный до предела, Пэттон понимает, что на кону стоит не только его жизнь, но и его наследие. Категория 18+. Также в кино сегодня показывают фильм «Семь верст до рассвета». Это не история о громких сражениях на линии фронта. Это жизнь, захваченная врагом сельской глубинки. Здесь война измеряется не километрами пройденных атак, а ежедневным выбором между тем, чтобы поступить по совести и выживанием. Одни, сломленные страхом, готовы на все, лишь бы уцелеть. Другие находят в себе невероятное мужество, чтобы бросить вызов оккупантам. Здесь стираются грани. Свои предают, а среди врагов не неожиданно встречаются человечные люди. Категория 16+. Кроме того, в кинотеатрах сегодня можно посмотреть фильм «Литвяк». 21-летняя Лидия Литвяк служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях и показывая себя одним из самых результативных асов. В полку у нее завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Ее боевые победы, потери и личные переживания не меняют твердый характер, который навсегда вписывает имя Лидии Литвяк в историю авиации. Категория 16+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
3: Привет всем, это Андрей Слим и проект «Симсейшн». Услышимся с тобой каждую пятницу на «Семерке».
1: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
4: Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 12 градусов, ночью также небольшой дождь и плюс 9 градусов, пообещали синоптики.
5: «Семерка» – феерично.
6: Со школьных лет.

Первая череда майских праздников уже произошла, и наверняка вы все хорошо провели время, ну а следующая череда будет уже примерно через неделечку, еще 3 дня в выходные, что называется «Надо повторить», как песня группы «Добро». Также обязательно играем в бонус-код, между прочим, уже через 15 минут будем разыгрывать 30 литров бензина, обязательно подготовьтесь, посмотрите видеозапись прошлого раунда в нашей группе во ВКонтакте, и заодно туда же, прямо в личные сообщения группы сообщества в ВКонтакте «Семерка Тюмень», напишите ваши телефонные номера в качестве заявки на участие. Случайным образом выберем того, кому мы сегодня позвоним уже через 15 минут, так что торопитесь. Семерка.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Так получилось.
1: Первый мем у нас как раз, в общем, про АвтоВАЗ, опять же.
2: Да. Лидирует в России в топе мемов ответ представителя АвтоВАЗа на вопрос, хотел сказать, Сергея Осинцева, но на деле Амирана Сардарова. Вот есть такой, видимо, о возможном аналоге BMW 5 серии. Ответ такой: можно, а зачем?
1: Мне кажется, что вообще АвтоВАЗ именно вот так на все отвечает. А можно мне машину, чтобы заводилась? Можно, а зачем? А можно мне, чтобы красиво было? Да, можно.
2: А знаешь, с каким звуком заводятся, собственно, автомобили Жигули?
1: Я знаю, матами.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропустите.

0: погоде.
1: Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 12 градусов, ночью также небольшой дождь и плюс 9 градусов, пообещали синоптики. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
0: Реклама.
2: Поехали!
0: В Альянс Моторс. Теннет. Берут тут. Федюнинского 12А.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
0: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 34-52. Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69-60-69. Код Тюмени – 34-52. Приезжайте в экопарк Боровое. Объездная дорога на Омск, 20-й километр.

0: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Агентство развития массового спорта представляет. В рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от радио «Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Затюменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио «Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе 5 верст Затюменский. Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Development». Рекламодатель ИП Галкина ВЮ. ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама, не оферта.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от Topol Eco. 53-88-33. 53-88-33.
4: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
2: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
5: На льду драматического театра. Хореографический лид. Готовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
6: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.
7: На «Семерке» раскрой бонус-код и получи бензин.
8: Ну что, друзья, всем привет. Сегодня понедельник. Саша Маршал в студии. Сегодня очень необычно. Я сегодня одна. Дениска немножечко ушел по делам, но передавал вам всем большой привет. В эфире бонус-код. Сегодня у нас второй этап. То есть в прошлый раз у нас было всего 15 литров, а в этот целых 30 мы попытаемся сегодня разыграть. Я напоминаю, код у нас 8-5-1. Ну и бензин получаем от наших друзей-партнеров АЗС «Кондор». Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131. Мы за качество. Я немножечко переживаю и думаю, что переживает наша счастливица, которая сегодня нам попалась нашим рандомайзером. Алло, алло, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
8: Как у вас дела? Ждали нашего звоночка?
9: Да, конечно.
8: Отлично. Наталья, скажите, а с нами ранее играли когда-нибудь уже?
9: Один раз было, да.
8: Ага, и как, удачно все прошло?
9: Ну, нет.
8: Не получилось немножко, да?
9: Нет.
8: Так, ну, в принципе, тогда в правилах разбираетесь, да?
9: Да.
8: Кот наш помните сегодняшний?
9: 851.
8: Ну все, считайте, дело в шляпе. Смотрели видео в нашей группе? Такой блиц-опрос небольшой вам.
9: А вот, кстати, не было его видео прошлого.
8: Видео прошлого не было?
9: Нет.
8: Мне тут машут, да, у нас сейчас такие проблемы с интернетом, сами понимаете. Мы стараемся вообще все озвучивать, все выкладывать. Ну, знаете, значит, сегодня это на удачу. Давайте, я в вас верю, вся область верит. Давайте попробуем, у нас уже готовы ручки открывать. Осталось только ваши три циферки услышать.
9: Так, давайте, 3, 4, 7.
8: Так, 3, 4, 7. У нас открывается 3, 4 и 7. Так, ну что, наш код 851, а на столе у нас 849. Так, ага. Ну что, слушайте, ну одна есть. Я вас поздравляю, Наталья. Слушайте, ну это всего лишь второй раз. Это всего лишь второй раз. Значит, мы вам позвоним еще раз потом. Но не вижу поводов расстраиваться. Ну, за окном сегодня такая погода, можно немножко порасстраиваться. Но давайте что-нибудь хорошее нашим слушателям передадим. Поднимем им настроение.
9: Да, ну, привет тогда.
8: А кому приветы передаете?
9: Своему брату.
8: Угу, хорошо. И все? Хватит?
9: Да, пока все.
8: Хорошо, тогда оставим привет на следующий раз. Наталья, ни в коем случае не расстраивайтесь, оставайтесь с нами. Я думаю, что еще раз третий, он, знаете, обычно счастливый. Третий раз мы вам позвоним, и тогда точно будет все.
9: Хорошо, спасибо.
8: Вам спасибо большое, оставайтесь с нами. И пока-пока.
9: До свидания.
8: Вот так вот, очень быстро, очень волнительно. Ну, я даже не успела, если честно, попереживать. Прошел наш сегодняшний бонус-код. Открыли дополнительные цифры. Клянусь, в этот раз видео выставим, друзья. Чтобы вы знали, как раз-таки, какие цифры открывать не надо. Ну, а я вам расскажу по секрету, что карточки мы не меняем. Вообще их не трогаем. До завтра они останутся в том же самом положении. То есть вы уже знаете, где одна нужная карта. Обязательно подписывайтесь на нас во ВКонтакте и следите за обновлениями. Ну, а я напоминаю, что бензин мы берем не абы откуда, а вообще-то от наших друзей АЗС «Кондор». Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131. Мы за качество. Вот так быстро, спонтанно, даже не поболтали с Денисом. Денис, передаем тебе от всего холдинга большой привет. Скорее там выздоравливай, заканчивай все свои дела. Я надеюсь, что завтра мы с вами услышимся уже все вместе. В это же время и в этом же месте.
6: Это «Семерка».

440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса. Тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движении. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.

0: Перфектно.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 12 градусов. Ночью также небольшой дождь и плюс 9 градусов, пообещали синоптики.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: Вальянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
1: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+.
4: Все для субботника? Покупай в «Крепыже».
1: 5-й юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». Встречай звездных гостей. Дмитрий Губерниев, Джеффри Монсон, Михаил Кокляев, Иван Денисов, Хаял Джаниев и другие. Не пропусти грандиозное событие этого года. 16 и 17 мая. Выставочный зал на Севастопольской, 12. Подробности на сайте tumendefissilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компании «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкин ВЮ» и НН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
4: Все для субботника? Покупай в «Крепыже».
5: Болей за «Рубин» в «Ермолаев Спорткомитет». «Ермолаев Спорткомитет» – это трансляции спортивных событий. Блюда на гриле, фирменные напитки «Ермолаев» собственного производства. Ямская, 86А. Бронируй стол 393-686.
6: Телефон рекламной службы 21-88-21.

где бы ты ни был. Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Водают.
1: В России выпустили «Лего». Внимание, по «Жигулям» сразу два конструктора – «Копейка» и «Пятерка», детали которых полностью совместимы с наборами от «Лего». Я сейчас не совсем понял, а какое к этому отношение «Лего» имеет?
2: А раньше разве это было не «Лего»?
1: Ну, видимо, да.
2: Я к тому, что раньше «Семерки» и «Пятерки» и вообще «Жигули» разве это не «Лего»?
1: А, вот так вот, да? То есть, получается, вся Россия в 70-х, 80-х разъезжала на конструкторах. Ну, прекрасно.
0: «Большая семерка» по будням с 7 до 10 утра на «Семерке». Не пропусти!

бы ты ни был, Бердюжье, Казанское, Абац, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 3 часа дня. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
2: Новости на «Семерке».
3: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, каков уровень туры и кого нашли спустя много лет. Обо всем подробнее прямо сейчас. Жители Тюмени массово пожаловались на сильный запах газа, который ощущается сразу в нескольких районах города – от Тобольского тракта и до Восточного микрорайона и Московского тракта. Многие горожане обеспокоились возможной утечкой и начали обращаться в аварийные службы. Как рассказал начальник аварийной диспетчерской службы компании «Газпром Межрегионгаз Север» Денис Журавлев, на данный момент поводов для паники нет. Нигде нет ни порывов, ни утечек газа. Давление в системе стабильное. По его словам, специалисты оперативно отреагировали на обращение. В городе задействовано сразу несколько бригад. Были направлены 8 бригад на обследование городского кольца, и еще 4 работают по заявкам жителей. Все они проверяют возможные источники запаха. Жителям рекомендуют сохранять спокойствие. Уровень воды в реке Туре в Тюмени продолжает расти и почти достиг критической отметки. По данным Тюменского центра гидрометеорологии, на 4 мая вода поднялась на 648 сантиметров над нулем поста, прибавив за последние сутки 5 сантиметров. Критический режим повышенной готовности, по данным гидропоста, объявляется при уровне 650 сантиметров. Таким образом, до опасного порога остается всего 2 сантиметра. И при сохранении текущей динамики река может преодолеть его уже в ближайшие сутки. Текущие показатели заметно превышают средние многолетние значения. В Тюмени завершается отопительный сезон. Мэр Максим Афанасьев подписал соответствующее постановление. Напомню, синоптик Илья Винштейн сообщал, что в последние месяцы весны, в мае, будет тепло, но дождливо. Опрессовки, кстати, стартуют с 19 мая и продлятся до конца августа. Посмотреть, когда в вашем доме не будет горячей воды, можно на официальном портале Урало-Сибирской теплоэнергетической компании. В Тюмени улицу Чекистов на участке от 50 лет Октября и до Стартовой расширят до 4 полос. Как сообщили в городской администрации, на работы потратят около 600 миллионов рублей. Однако это не окончательная стоимость. Цена будет актуализирована на этапе подготовки аукционной документации. Ранее УРА.ру писала, что в центре Тюмени построят кольцевую развязку на перекрестке Дамбовской и Харьковской. Стоимость новой дороги превышает 610 миллионов рублей. Работы запланированы на 2030-32 годы. И последнее. В США семья воссоединилась с котом, который пропал 7 лет тому назад во время переезда. Котик по кличке Доджер потерялся в конце 2018 года. Женщина доверила перевести питомца знакомому, но Доджер сбежал из машины и исчез. Все эти годы семья продолжала вспоминать кота и думать о том, что с ним могло случиться. В этом году котика нашли в калифорнийском городе Мадера. Его привезли в ветеринарку на вакцинацию, но специалисты выяснили, что у него микрочип. Благодаря именно этому и удалось установить, что кот принадлежит семье. Хозяйка тут же выехала за ним и рассказала, что Доджер все еще откликается на свое имя и сохранил прежний ласковый и общительный характер. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, единая служба новостей.
4: Всем привет, я Иннокентий Погодаев, солист театра Дмитрия Ефимова «Европа». Любите, живите, танцуйте и слушайте «Семерку».
0: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
5: Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 12 градусов, ночью также небольшой дождь и плюс 9 градусов, пообещали синоптики.
6: «Семерка» –

0: Отличное начало этого музыкального часа. Моя Мишель. Жень Кузьмина здесь у микрофона. Друзья, всем привет, всем доброго понедельника. Надеюсь, вы по мне скучали всю прошлую неделю. А я, к сожалению, боролась с ангиной, но нет, я выиграла, я здесь. И, конечно, готова вас уже радовать. Надеюсь, дождь не испортил ваш настрой. Вы улыбаетесь изо всех сил. Ну, а если нет, давайте слушать веселую музыку. Впереди у нас Линда и ее «Беги». Будет здесь Филатов и Карас. А также мы послушаем Бонни М. Да и что откладывать? Давайте их слушать прямо сейчас.
1: Семерка.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Флешбэк.
3: И крепкий, и бодрящий, от трех букв уже на мозоли сидящий Владимир Башкиров.
2: Господи,
3: как я придумал.
2: Я сижу на серебряном стуле барного характера.
3: Ну хорошо, он серебряный, но подожди еще немного и станет золотой.
2: О, да, конечно, конечно.
3: И это... вручается Владимиру золотой стул.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

0: действительно, друзья, get down, если вдруг вы после обеда немножечко решили поспать, то давайте вставайте, еще рабочий день продолжается. Пусть этот дождь совершенно вас нисколечки не расстраивает, а все потому, что после дождя оно всегда выходит прекрасное ясное солнце. Ну, вы только посмотрите на долгосрочный прогноз погоды, вот хотя бы среда плюс 25 градусов, что-то невероятное. Осталось только до этой среды дожить, а пока понедельник проводим счастливо. После рекламной паузы Holiday Boy и его Love Again.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 12 градусов, ночью также небольшой дождь и плюс 9 градусов, пообещали синоптики. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А. Встречаем лето под звуки джаза на фестивале «Фабрик Джаз». Два дня живой музыки от музыкантов России, Бразилии, Аргентины и Колумбии. 29 и 30 мая. Подробности на fabricfest.ru. 12+.
3: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
4: Спортивный комплекс «Академия спорта» представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе «Академия спорта». Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
7: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53 88 33. 53 88 33.

0: выпускной мечты SkyMax. Сочетание активного отдыха и праздничной программы. Забронируйте выпускной уже сегодня. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Урал-Упроавтодор напоминает. Пожары на автомобильных дорогах представляют серьезную угрозу безопасности движения и окружающей среде. Распространение огня происходит быстро и может привести к повреждению транспортных средств, инфраструктуры, а также к возникновению угрозы жизни и здоровью людей. Проводите технический осмотр, контролируйте состояние автомобиля, соблюдайте правила перевозки и имейте исправный огнетушитель. Соблюдение мер безопасности – обязанность каждого водителя. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
2: Хоздвор! Хоздвор! За покупками Хоздвор!
3: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники, электротовары, товары для дачи.
4: Хозшуруп, а хоззабор!
5: Заходи скорее в Хоздвор!
6: Республики 203.
7: Телефон рекламной службы

21 88 21. Где бы ты ни был, Упорова, Юргинская, Яркова, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: сегодня 4 мая, а это означает, что сегодня особенный день для всех собачников, потому что сегодня день собачьего счастья. Об этом-то и говорили, собственно говоря, наши утренние ведущие из нашего невероятного утреннего шоу «Большая семерка» Сергей Осинцев, Владимир Башкиров. Сегодня говорили, как же порадовать своего питомца. Ну, тут все, кстати, очень просто. Нужно активно с ним играть, и можно угостить лакомством, и будет он счастлив. Ну, а если вы пропустили выпуск нашего утреннего шоу, то, конечно, можете послушать. У нас все по списку, все сохраняется в нашей группе во ВКонтакте. Ну и, конечно, не забывайте нас включать с 7 до 10. «Большая семерка» на семерке. Едем дальше. Впереди реклама, после чего дискотека «Авария». Послушаем трек «СМС», а будет здесь дископартизание. Все это после рекламы.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 12 градусов, ночью также небольшой дождь и плюс 9 градусов, пообещали синоптики. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. Маяк светит, выгода греет. Продажи вкуснейшее мороженое в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
3: Тачки строительные и садовые покупай в Крепыже.
4: Соскучились по настоящей танцевальной музыке?

0: Same Station. Тачки строительные и садовые покупай в Крепыже.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21.

некуда деваться, умрет ли там, тебе некуда деваться, умрет ли там, тебе некуда деваться, умрет ли там, тебе некуда деваться, умрет ли там, тебе некуда деваться, умрет ли там, тебе некуда деваться, тебе некуда деваться.

Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marathon72.ru. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – Радио Семерка. Возрастное ограничение 0+.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Что сегодня было?
3: В Царике, в районе, где я сейчас проживаю, есть целая команда чипированных собак, которые весело так шефствуют по улице туда-сюда. Вот.
2: И ты за ними наблюдаешь?
3: Да, я периодически на них смотрю и думаю, надо же, вот у них какая-то цель есть, они вот со всей командой взяли куда-то и
2: пошли. В принципе, ты можешь стать вожаком собачьей стаи.
3: Нет, если я, Сергей, начну с собаками ходить в качестве их лидера, да, то я боюсь, что далеко я так не уйду.
2: Но это будет Маугли по-тюменски буквально.
3: А вот так вот, да? Найден мальчик, воспитанный собаками.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

0: из них хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты сплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально, а нет лампива, но как сумел на гитаре скрал, успел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

где бы ты ни был, Тобольск, Елуторовск, Ромашево, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 4 часа дня. Семерка. Ты можешь все.
1: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, за что штрафуют тюменцев и куда можно улететь из Тюмени без пересадок. Обо всем подробнее прямо сейчас. Почти 100 тюменцев привлекли за нарушение особого противопожарного режима. Гражданам напомнили о крупных штрафах. За прошедшие выходные в Тюменской области произошло 24 ландшафтных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 79 гектаров. Один из ландшафтных пожаров случился в районе озера Оброчного. Там горела трава и сухая растительность. МЧС напоминает, что за разведение огня виновные будут привлечены к ответственности. Штрафы для граждан составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60, для индивидуальных предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей и для юридических от 400 до 800 тысяч. Власти Тюмени готовят землю под новые кладбища на Червишевском тракте. Об этом редакции 72.ру сообщили в мэрии города. Речь идет о двух новых участках общей площадью около 80 гектаров. Их планируют разместить в районе действующего кладбища Червишевская-1. Сейчас власти занимаются оформлением земли. Завершить этот этап планируют к 2027 году. После этого потребуется обустройство территории, вырубка деревьев, прокладка проездов и другая инфраструктура. Конкретные сроки этих работ пока не определены. Они будут зависеть от наличия денег в бюджете. Параллельно в мэрии работают над расширением действующего кладбища Червишевская-7. Тюменская набережная станет еще длиннее. Левый берег Туры будет простираться до ЖК «Айвазовский», превысить 4 километра. Общая прогулочная зона двух берегов составит почти 8 километров. Об этом ОРАРУ рассказали в городской администрации. Продолжением уже существующей набережной ЖК «Европейский берег» станет проектируемая набережная в рамках механизма комплексного развития территорий. Также строительство новых жилых кварталов на левом берегу реки Туры предусматривает обустройство прилегающей территории вдоль берега. Согласно открытым данным, сейчас звание «самой длинной набережной» принадлежит сооружению в Геленджике. Ее протяженность составляет почти 14 километров. Второе место занимает Самара и более 4 километров, однако после всех работ Тюмень может забрать это серебро. Из Тюмени вылетел первый прямой рейс в Калининград. Жители Тюменской области получили возможность добираться до самого западного форпоста России без пересадок. Теперь путешествие к побережью Балтийского моря, Куршской косе, Рыцарским замкам и свежайшей балтийской рыбе займет всего несколько часов лета. Об этом рассказали в пресс-службе Рощина. Ранее добраться из столицы региона до Калининграда без стыковок в Москве или Санкт-Петербурге было невозможно. И пока на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, единая служба новостей.
3: Бонжур, меня зовут Елена Шмелева, официальный представитель марки «Локситан» в Тюмени. Наслаждайтесь жизнью, не подавляйте эмоции, используйте их как топливо и слушайте радио «Семерка».
0: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
4: Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики, при этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня.
5: «Семерка».

Слушайте, я не знаю, как обстоят дела там с вашим ангелом-хранителем. Мой наверняка держится там очень крепко, потому что ему не скучно. Но в любом случае, друзья, я с вами, я за вас. Я точно сделаю так, как нужно. И ваше настроение буду крепко держать, чтобы оно только шло наверх, наверх и наверх. Хотя понедельники, ну я вот честное слово понимаю, совершенно дни непростые. Да еще этот дождь вообще зарядил дожди пистолета. Нет, нет, нужно с этим что-то делать. Ну и я посредством радиоприемников, конечно, могу только включить хорошую музыку, ну и улыбаться. Забирайте. А Серега и его черный бумер наверняка поностальгируем, потанцуем, подпоем. Ну и Зиверт с новинкой «Газ» тоже случится. Будет здесь Pink Floyd и Proper Education. В общем, очень классное музыкальное расписание, так что просто делайте громче и улыбайтесь изо всех сил.

0: По будням на семерке раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «Семерка». Возрастное ограничение 16+.
1: Это «Семерка».

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Как-то так. В России выпустили «Лего». Внимание, по «Жигулям» сразу два конструктора – «Копейка» и «Пятерка», детали которых полностью совместимы с наборами от «Лего». Я сейчас не совсем понял, а какое к этому отношение «Лего» имеет?
2: А раньше разве это было не «Лего»?
0: Ну, видимо, да.
2: Я к тому, что раньше «Семерки» и «Пятерки» и вообще «Жигули» разве это не «Лего»?
0: А, вот так вот, да? То есть, получается, вся Россия в 70-х, 80-х разъезжала на конструкторах. Ну, прекрасно.
3: «Большая семерка» по будням с 7 до 10 утра на «Семерке». Не пропусти. Yeah.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ну вот можно подумать, о чем песня, да, Pink Floyd такие классные, но вот это один из тех случаев, когда лучше вообще смысла не знать и ничего не переводить, потому что вообще-то песня об экологии. Неожиданно? Да, друзья, неожиданно. Жень Кузьмина с вами, всем еще раз привет, если вы только подключились. А вообще сегодня мы говорим не про экологию, хотя, может, тоже отчасти про нее. Мы сегодня вообще с самого утра говорили про собак. Сегодня день собачьего счастья, и меня эта тема почему-то очень разволновала. Хотя, если честно, я... Нет, нельзя говорить, что я собак на дух не передашь. Нет, я кошатница, честное слово. Собак тоже люблю, но, к сожалению, не знаю, как с ними обращаться. Если честно, просто-напросто их боюсь. А я вообще к чему? Я хотела рассказать вам про самых популярных собак в России. Ну, точнее, про породы. Я тут загуглила и, знаете, узнала, что вообще у нас есть тройка популярных пород. И я расстроилась, потому что все это маленькие собаки. Ну, а где все эти немецкие овчарки? Вообще, тройка какая? Смотрите, йорки открывают тройку, потом чихуахуа, потом немецкий шпиц. Ну, собственно говоря, он и побеждает. Говорят, что эта порода лидирует уже последние 5 лет. А вот такие вот интересные интересности здесь на семерке. Ну, а если хотите быть вообще в топе и в курсе, то, конечно, лучше включайте нас с самого раннего утра. Шоу «Большая семерка» Сергей Осинцев, Владимир Башкиров расскажут вам вообще все по полочкам. Мы едем дальше. Впереди у нас Мия Бойко, но все это после рекламы.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики, при этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А. Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69 60 69. Код Тюмени 34 52. Приезжайте в экопарк «Боровое». Объездная дорога на Омск – 20 километр.
4: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 34-52.
1: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+. Маяк светит, выгода греет. Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
5: «Уралуправтодор» информирует. Уважаемые водители, в период весеннего паводка из-за большого количества осадков и активного снеготаяния покрытие автомобильных дорог становится мокрым. Помните, на мокром асфальте легко потерять контроль над управлением автомобиля. Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
7: Телефон рекламной службы 21.

88-21. Где бы ты ни был, Бердюфье, Казанское, Абас, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Как по мне, так невероятная история успеха. А трек, ну вот у меня в самом сердце, называется он «Волна», проект «Тима ищет свет». А как вот простой парень Тимофей Якимов в 2018 году взял, записал, запел, выложил в интернет и действительно стал очень и очень узнаваемым и популярным. И многие даже пророчат ему судьбу Вани Дмитриенко. Кстати, Ваня буквально вот через пару часов в нашем городе споет для всех наших граждан, потому что сегодня у него концерт. Я, к сожалению, на концерт не попала, но всей душой я с молодыми и талантливыми исполнителями. Жень Кузьмина, так зовут меня. У нас впереди рекламная пауза, после чего Алекс Гаудин и его, ну, уже, наверное, легендарная Destination Calabria. Послушаем мы Валерию, летний трек «Капелька». Леша с Викой, все это ожидает вас здесь, на «Семерке».
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики, при этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. Тюмень сильная. Крупнейшее событие этого года. Ставим мировой рекорд. 17 мая на площади 400-летия Тюмени 440 человек будут выполнять командные отжимания. Призовой фонд 200 тысяч рублей. Регистрация участников до 7 мая. Подробности на сайте tumendefizsilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ» и НН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама. Не оферта. Возрастное ограничение 6+.
3: Устали после работы? Загляните к нам за сочным бургером, нежным стейком и фирменными напитками от нашего производства. По выходным – живая музыка и уютная атмосфера. Паб Ермолаев. Место, где тепло. Улица Западносибирская, 22. Бронируйте столы по номеру 21-40-39.
1: Агентство развития массового спорта представляет в рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от «Радио Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Затюменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе 5 верст за Тюменский. Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ» и НН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Лучшие.
2: В Царике, в районе, где я сейчас проживаю, есть целая команда чипированных собак, которые весело так шефствуют по улице туда-сюда. Вот.
3: И ты за ними наблюдаешь.
2: Да, я периодически на них смотрю и думаю, надо же, вот у них какая-то цель есть, они вот всей командой взяли куда-то и пошли.
3: В принципе, ты можешь стать вожаком собачьей стаи.
2: Нет, если я, Сергей, начну с собаками ходить, конечно, их лидера, да, то я боюсь, что далеко я так не уйду.
3: Но это будет Маугли по-тюменски буквально.
2: А вот так вот, да? Найден мальчик, воспитанный собаками.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

Бердюжье, Казанское, Абац. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 5 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили».

0: Тюмени Базис Моторс. Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
1: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, как в Тюменской области пройдет бессмертный полк и о чем стоит помнить ради безопасности. Обо всем подробнее прямо сейчас. Традиционное шествие «Бессмертный полк» все же состоится в Тюмени 9 мая в очном формате. Об этом сообщил информационный центр правительства региона в своем МАКС-канале, опубликовав подробный план мероприятий. Ранее власти обсуждали возможность переноса акции в онлайн-формат или же ее отмену по соображениям безопасности. Шествие стартует в 10:00. Праздничная программа охватит период с 8 по 11 мая и будет включать церемонии возложения цветов к мемориалам, концерты фронтовых бригад непосредственно во дворах ветеранов, а также работу полевых кухонь и тематические выставки в молодежных мультицентрах города. 9 мая Тюмень ждет полномасштабный праздник. Парад начнется одновременно с шествием полка в 10:00. На набережной Туры мероприятия будут идти в течение всего дня, а вот с 9 до 17:00 фронтовые бригады поздравят ветеранов. Категория 0+. Участок улицы Кулибина в Тюмени временно закроют для транспорта. Движение запретят на участке от дома номер 108 до дома номер 90 по улице Жуковского с 15 мая и по 29 июня. Это связано с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети. Об этом рассказали в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Возможные маршруты объезда – это улицы Дачная, Потемкина и Тобольский тракт. Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения. Стартовал второй модуль диктанта здоровья, который объединяет две актуальные темы – это движение, жизнь и питаемся правильно. Мероприятие проходит в рамках акции «Санпросвет», организованной Роспотребнадзором. Тюменцев приглашают присоединиться к санитарно-просветительской акции и пройти тестирование на портале diktant-sanprosvet.rf до 22 мая. Первый этап по теме гигиены рук и здоровой улыбки прошел по всей России с 13 по 24 апреля. В Тюменской области его написали свыше 15,5 тысяч учащихся школ, вузов и СУЗов, а также сотрудников организаций и предприятий региона. Цель акции – это популяризация основ санитарно-гигиенической грамотности, обучение правилам и нормам здорового образа жизни, категория 0+. Тюменцам советуют не пренебрегать средствами защиты при катании на самокатах. С наступлением теплого сезона специалисты отмечают рост крайне тяжелых травм у детей. По словам заведующей отделением анестезиологии и реанимации детского стационара областной клинической больницы номер 2 Оксаны Зайцевой, популярность самокатов и питбайков привела к изменению структуры детского травматизма. В отличие от ДТП, где кресла защищают детей, падение с двухколесного транспорта часто приводят к изолированным черепно-мозговым травмам и повреждениям внутренних органов. Специалист добавила, что шлем – это единственный способ защитить мозг, повреждения которого, в отличие от костей, часто бывают необратимы. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, единая служба новостей.
3: Всем привет, я Александр Мэтт. Желаю слушать только хорошую музыку на «Семерке».
1: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
4: Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики, при этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня.
1: «Семерка».

Я думаю, что девчонки сегодня все свои косички попрятали под капюшонами, под дождевичками, потому что на улице дождь даже не собирается заканчиваться. Не хочется ему. Но это и понятно, потому что впереди у нас такие солнечные классные денечки, поэтому немножко потерпим. В принципе, понедельник, он, знаете, такой, что эта погода ему отлично, как по мне, так подходит. Женя Кузьмина с вами, и у нас впереди только приятное. Это, конечно же, приятная музыка. У нас будет розовый фламинго, тот самый, что дитя заката. Будет здесь Никита и Мария Зайцева с песней о любви. Так она называется, «Все слова о любви». Группа «Плазма», ну и много всего интересного. В ближайшие 15 минут на «Семерке» ждет вас.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Так получилось.
1: Первый мем у нас как раз, в общем, про АвтоВАЗ, опять же.
2: Да. Лидирует в России в топе мемов ответ представителя АвтоВАЗа на вопрос, хотел сказать, Сергея Осинцева, но на деле Амирана Сардарова. Вот есть такой, видимо. О возможном аналоге BMW 5 серии. Ответ такой. Можно. А зачем?
1: Мне кажется, что вообще АвтоВАЗ именно вот так на все отвечает. А можно мне машина, чтобы заводилась? Можно. А зачем? А можно мне, чтобы красиво было? Да, можно.
2: А знаешь, каким звуком заводятся, собственно, автомобили «Жигули»?
1: Я знаю, матами.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

0: Вы слушаете «Семерку», Женя Кузьмина у микрофона. Сегодня 4 мая. Вот такие вот базовые. А я вам рассказываю истории, если вдруг вы там подзапутались, заработались и вообще ничего не понимаете. Ну и сегодня, конечно, отмечается такой вот небольшой праздник, но для кого-то, может быть, даже очень важный. А сегодня день собачьего счастья, и все собачники наверняка сегодня пойдут домой, как-нибудь захотят порадовать своих питомцев. А, кстати, про день собачьего счастья мне рассказали наши ребята из утреннего шоу «Большая семерка» Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. А еще очень здорово они акцентировали внимание на самых популярных кличках для питомцев, для собак. Вот, смотрите, первое место на сегодняшний момент по данным Кинологической Федерации занимает Оскар среди собак-мальчиков, а среди девчонок Оливия и Николь. Но, не знаю, мне кажется, что все-таки Дружок, Рекс и Мухтар как-то подушевней. Ну, а вы, друзья, конечно, обязательно включайте нас рано утром с 7 до 10. Большая семерка, Сергей Осинцев, Владимир Башкиров. Я уверена, просыпаются только для вас. Ну и, кстати, мы есть во всех умных колонках. После рекламной паузы у нас Полина, группа Hi-Fi, поэтому сделайте нас немножко громче.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики, при этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Энет берут тут. Федюнинского 12А.
3: Устали? Живете в постоянном стрессе? Вам поможет сеанс флоатинга. Эффективный способ восстановления и снятия усталости. Темнота, тишина, невесомость. И вы, наконец, наедине с собой. Подробности по телефону в Тюмени. 57-57-12. Флоат-центр на Кирова 25.
1: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Havail Jolion. Обновленный Havail Jolion. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.

0: пирожки, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
2: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51 84 28.
3: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Встречайте новинку «Soviz S06». Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06 за пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
6: Триммеры и газонокосилки покупай в Крепыже.
7: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
8: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
6: Триммеры и газонокосилки покупай в Крепыже.
9: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары.

0: Товары в маркете на сумму от 2500 рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК, нам 15 лет, не упусти свой шанс. Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточняйте на АЗС ТПК, категория 18+.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
2: Телефон рекламной службы 21-88-21.
3: Где бы ты ни был, «Армизон», «Ишим», Заводоуковск. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: один из моих любимых треков, трек про Чака Норриса. Я, кстати, совсем недавно узнала, что Чак Норрис — это не персонаж мемов, вообще-то это реальный человек, и у него даже есть свой стиль карате. И он все еще в прекрасной форме. А, кстати, про форму прочитала я любопытную информацию в интернете. В сети завирусился гайд с продуктами, которые можно есть большими объемами и не переживать за вес. Так вот, ловите, тройка продуктов. Третье место — яйца. Ешьте сколько хотите, много белка и полезно. Хотя, кстати, некоторые говорят, что вредно есть много яиц, потому что, мол, там холестерин. Но тут вообще решайте сами. А второе место – черный кофе. Ну, кофе, конечно, притупляет аппетит, но все-таки это не еда. И первое место – вот это мне понравилось. Попкорн. Соленый попкорн можно есть сколько хочешь и не толстеть. Ну, по крайней мере, в сети так говорят. Ну, а мы с вами смело можем проверить. Ну, главное, без риска для здоровья. Едем дальше. После перерыва слушаем группу Total. Будет здесь себя Вулф, Ума Турман. А все это через пару мгновений.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики. При этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150. «Маяк светит, выгода греет». Продажи вкуснейшее мороженое в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
3: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Я думаю, что вы тоже можете уже напевать эту песню, потому что вам совсем скоро придется проститься со всеми своими рабочими вопросиками. Осталось-то всего лишь ничего, и выпорхните вы из своего офиса, но если вы находитесь в автомобиле, но, может, по рабочим делам, то сворачивайте в другую сторону. Все, the end, конец, завершение. Можно уже отдыхать вечером, делать то, что вы хотите. А мне кажется, сегодня многие хотят одного простого человеческого: укутаться в пледик, смотреть сериальчик и ни о чем не думать. А все-таки этот дождик, он как-то вот как будто бы шепчет. Впереди у нас Беовулф и ее Феникс. В продолжении часа также послушаем Bad Boys Blue. Все это на семерке.
1: Семерка.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Водают. В России выпустили «Лего». Внимание, по «Жигулям» сразу два конструктора – «Копейка» и «Пятерка», детали которых полностью совместимы с наборами от «Лего». Я вообще не совсем понял, а какое к этому отношение «Лего» имеет?
3: А раньше разве это было не «Лего»?
2: Ну, видимо, да.
3: Я к тому, что раньше «Семерки» и «Пятерки» и вообще «Жигули» разве это не «Лего»?
2: А, вот так вот, да? То есть, получается, вся Россия в 70-х, 80-х разъезжала на конструкторах. Ну, прекрасно.
0: «Большая семерка» по будням с 7 до 10 утра на «Семерке». Не пропусти. Реклама.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС-радар ООО «Автостат».
5: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ЛКСМ 24. Телефон 215-150.
6: Телефон рекламной службы 21-88-21.

где бы ты ни был. Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 6 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
0: Новости на «Семерке».
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут в афише расскажу, где сегодня выступит Ваня Дмитриенко и что покажут в драмтеатре. Обо всем подробнее прямо сейчас. В спорткомплексе «Центральном» сегодня выступит Ваня Дмитриенко. Он давно завоевал сердца миллионов слушателей красивыми мелодичными песнями о любви, личных переживаниях и о счастье. В новых песнях стали слышны размышления на более глубокие и зрелые темы, а звук стал более тяжелым и роковым. Категория 12+. В Тюменском драмтеатре сегодня покажут спектакль «Мороз». Его представит Пермский театр-театр. Пьеса с простым и страшным сюжетом. Два друга похитили из морга тело третьего, чтобы похоронить его так, как он хотел. Но их машина сломалась, и вот два живых человека и один мертвый остались посреди снежного нигде, наедине с лютым морозом и сложным выбором – жизнь или долг. Вместе с героями спектакля зрителям предстоит перенестись в особенное, безжизненное, застывшее и реальное пространство. И задаться глубокими нравственными вопросами. Что такое страх, совесть, долг и смерть? Категория 16+. В кино сегодня можно посмотреть фильм «Бой со зверем». После долгих лет вдали от октагона бывший чемпион ММА Пэттон Джеймс вынужден вернуться в большой спорт, чтобы отомстить за брата Мелона. Воссоединившись с тренером Сэмми, который когда-то сделал его легендой, он решается на последний бой – жесткую схватку с действующим чемпионом Ксавьером Грау, готовым на глазах у всего мира уничтожить Стоуна. Доведенный до предела Пэттон понимает, что на кону стоит не только его жизнь, но и его наследием. Категория 18+. Также в кино сегодня показывают фильм «Семь верст до рассвета». Это не история о громких сражениях на линии фронта. Это жизнь, захваченная врагом сельской глубинки. Здесь война измеряется не километрами пройденных атак, а ежедневным выбором между тем, чтобы поступить по совести и выживанием. Одни, сломленные страхом, готовы на все, лишь бы уцелеть. Другие находят в себе невероятное мужество, чтобы бросить вызов оккупантам. Здесь стираются грани. Свои предают, а среди врагов неожиданно встречаются человечные люди. Категория 16+. Кроме того, в кинотеатрах сегодня можно посмотреть фильм «Литвяк». 21-летняя Лидия Литвяк служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях и показывая себя одним из самых результативных асов. В полку у нее завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Ее боевые победы, потери и личные переживания не меняют твердый характер, который навсегда вписывает имя Лидии Литвяк в историю авиации. Категория 16+. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, единая служба новостей.
3: Всем привет, я Юля Осипова, телесный терапевт, и я желаю всем по-настоящему расслабиться и слушать «Семерку».
0: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
4: Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики, при этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня.
0: «Семерка» –

0: Ну что, друзья, ну что, люди рабочие, а вот и случился момент, которого вы все ждали. Я обожаю использовать это словосочетание. А, конечно, уже 6 вечера в Тюмени разменяли, часики наши-то отикали, и это значит только одно, что можно уже в сторону дома. Понедельники дни совершенно непростые, нужно как будто бы дополнительно еще чуть-чуть отдохнуть. Этим, пожалуй, и займитесь под этот прекрасный такой вот весенний стук дождя. Все это впереди. До дома бы добраться без пробок. Но этого я вам тоже, конечно, желаю. Ну и давайте хорошую музыку в дорогу я поставлю. Ханна и ее русская красавица. Супер актуально будет здесь Леонид Агутин и его остров. Ну а прямо сейчас немножко про любовь. Трек так и называется «Generation of Love» на семерке.
1: Семерка. Слушай и подпевай.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Флешбэк.
2: И крепкий, и бодрящий, от трех букв уже на мозоли сидящий Владимир Башкиров.
3: Господи,
2: как я придумал.
3: Я сижу на серебряном стуле барного характера.
2: Ну, хорошо, он серебряный, но подожди еще немного и станет золотой.
3: О, да, конечно, конечно.
2: И это... вручается Владимиру золотой стул.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

4 мая на календаре, и сегодня ребята из утреннего шоу отмечали День собачьего счастья, потому что им такой праздник приходится на 4 мая. Это, конечно, все хорошо, но 4 мая есть еще одна потрясающая дата, мимо которой я просто никак не могу пройти, потому что сегодня международный, да, можно сказать, международный День Звездных войн. Я вообще очень-очень большая фанатка этой киносаги и вообще Джорджа Лукаса, смотрела все части, все ответвления, все возможные вариации сериалов, и хочу сказать, что «Звездные войны» — это просто в моем сердце. И все те, кто со мной согласны, вот знаете, что сегодня 4 мая именно такой день. Ну, вообще, на самом деле, не случайно 4 мая. Вы все помните, что в этой киноленте очень часто используют такую фразу «Да, прибудет с тобой сила». На английском это звучит как «May the force be with you». Ну и фанаты переделали то, что мы будем с вами 4 мая. В общем, друзья, да прибудет с нами сила. Мы продолжаем слушать хорошую музыку. У нас впереди реклама, после чего послушаем Тига. Будет здесь группа «Технология», Тикила, Настя Кочеткова, Азиза. Класс!

0: и 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78, код города 3452.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
3: Хоздвор! Хоздвор! За покупками Хоздвор!
4: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники. Электротовары. Товары для дачи.
5: Хозшуруп, а хоззабор.
6: Заходи скорее в Хоздвор.
1: Республики 203. Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
7: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51 84 28.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
9: Встречайте новинку Sowiz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Sowiz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
10: Летние костюмы для охоты и рыбалки покупай в Крепыже.

0: Motors.
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-defismotors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
2: Летние костюмы для охоты и рыбалки покупай в Крепыже.
3: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57 70 17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
5: Телефон рекламной службы 21-88-21.
6: Где бы ты ни был, УВАД и сердце Галышманова. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Хороша, конечно, Валя Карнавал, и трек «Вдох-выдох» в ее исполнении мне очень даже заходит. Но мы все, конечно же, все миллениалы и все те, кто постарше, а вспомни, что изначально группа Т9 просто снесла всем голову. И я, кстати, не знала такой факт, что впервые вообще трек «Ода нашей любви» или вот «Вдох-выдох» прозвучала в телесериале «Ранетки», вы не поверите. Но, тем не менее, где «Ранетки», а где этот трек, все уже вошло в историю. После рекламной паузы у нас совсем классная новинка от Dance Fruities Music «Кукла». В компании, кстати, дискотека «Аварии», новенькая работка, будет здесь Дана Винер. Все это мы послушаем через пару мгновений.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики. При этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Фигининского 12А. Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
3: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
1: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131. «Маяк светит, выгода греет». Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.
1: Что сегодня было?
2: В Царике, в районе, где я сейчас проживаю, есть целая команда чипированных собак, которые весело так шефствуют по улице туда-сюда. Вот.
1: И ты за ними наблюдаешь?
2: Да, я периодически на них смотрю и думаю, надо же, вот у них какая-то цель есть, они вот всей командой взяли куда-то и
1: пошли. В принципе, ты можешь стать вожаком собачьей стаи.
2: Нет, если я, Сергей, начну с собаками ходить, в качестве их лидера, да, то я боюсь, что далеко я так не уйду.
1: Но вот. Это будет Маугли по-тюменски буквально.
2: А вот так вот, да? Найден мальчик, воспитанный собаками.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Реклама.
3: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
4: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, Литл КСМ, 24. Телефон 215-150.
0: Телефон рекламной службы 21-88-21.

где бы ты ни был. Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 7 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, что появилось на улицах Тюмени и какую погоду обещают синоптики. Обо всем подробнее прямо сейчас. Депутаты Тюменской городской думы на заседании рассмотрели вопрос инициативного бюджетирования. Это когда тюменцы предлагают идеи и участвуют в их реализации. К примеру, сейчас идет благоустройство сквера борцов революции, за проект которого в прошлом году проголосовало большинство тюменцев, говорит глава города Максим Афанасьев.
3: Очень приятно отметить, что каждый год не обходится без объекта реализованного, который находил признание на федеральном уровне и становился лучшей практикой нашей страны. В этом году мы также продолжаем эту работу и реализуем благоустройство сквера борцов революции. Это будет еще одной из визитных карточек и местом, просветительским для наших жителей, рассказывающим о связи поколений, о месте основания Тюмени и тех исторических фактах, которые сегодня в существующем сквере не представлены. Я уверен, что это станет одним из излюбленных мест для наших жителей и гостей города.
2: Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова отметила положительную динамику развития инициативного бюджетирования и рост вовлеченности граждан.
4: И в этом году уже конкурс состоялся, и количество заявок уже поступило, результаты имеются, таких заявок было 57. Финансовые средства, которые предполагаются из города, порядка 30 миллионов рублей. В рамках этих денежных средств будут реализованы проекты в количестве 16, как раз таки в этом году. А в 2027 году будут реализованы 10 проектов в рамках полученных финансовых средств субъекта федерации. Депутаты на одной из комиссий отметили, что мы гордимся тем, что зарождение инициативных проектов было у нас в Тюмени, но нет никакого смысла, да и незачем нам останавливаться на достигнутом. Нам в этом вопросе нужно двигаться как можно дальше. Все возможности, которые можно вовлекать в реализацию этого проекта, нужно использовать.
2: Дальнейшее развитие инициативного бюджетирования рассматривается как одно из приоритетных направлений городской политики. Тюмень готовится к празднованию 9 мая, к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. В городе оформляют фасады зданий и улицы. Об этом сообщил в своем канале в Максе глава Тюмени Максим Афанасьев. Он поделился фотографиями города, отметив, что на центральных улицах также звучит радио, где транслируются знакомые с детства военные и патриотические песни. К оформлению активно подключились и представители бизнеса. К примеру, торговые центры украсили свои фасады и прилегающие территории. Предприятия оформили входные группы, разместили флаги и тематические плакаты. На гостевых маршрутах появились яркие конструкции. В Тюменской области потеплеет до плюс 25. По данным метеоцентра ФОБОС, завтра днем воздух прогреется до плюс 18. Ночью температура составит плюс 8. В среду и четверг днем столбики термометров поднимутся до плюс 25. Ночная температура составит плюс 12. Осадки в эти дни маловероятны. В пятницу есть вероятность кратковременных дождей. Температура днем поднимется до плюс 21, ночью составит плюс 13 градусов. В выходные 9 и 10 мая станет прохладнее. Дневная температура воздуха не превысит плюс 9, пройдут дожди. Ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 2. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
5: Всем привет! Меня зовут Пешкова Юлия. Я заведующая отделением акушерства и гинекологии клиники Фомина. И, конечно же, я вам желаю женского здоровья и счастья. Слушайте «Семерку».
0: «Семерка» – настоящее тюменское радио. О погоде.
6: Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики. При этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня.
0: «Семерка».

0: Корпорация Дима Билан, Марии Крамбери в начале этого музыкального часа. И пусть, друзья, ваша лайф тоже бьет ключом, но чтоб ни в коем случае не по голове. Женя Кузьмина с вами еще целый часик. Будем вместе здесь на волне хорошей музыки на семерке. В Тюмени вечерело, в Тюмени дождливо, но тем не менее это хороший повод сделать нас погромче и, может быть, о чем-то задуматься. У нас впереди Артик и Асти в компании с Егором Кридом. Любопытно. Новинка, трек «Карма». Надеюсь, у вас она хорошая. Будет здесь Женя Белоусов с девчонкой, девчоночкой той, что темные ночи. Ну и, конечно, послушаем Дэвида Тейвора, но все чуть позже здесь на семерке.
1: Семерка.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Как-то так. В России выпустили Лего. Внимание, по «Жигулям» сразу два конструктора – «Копейка» и «Пятерка», детали которых полностью совместимы с наборами от «Лего». Я вообще не совсем понял, а какое к этому отношение «Лего» имеет?
2: А раньше разве это было не «Лего»?
0: Ну, видимо, да.
2: Я к тому, что раньше «Семерки» и «Пятерки» и вообще «Жигули» разве это не «Лего»?
0: А, вот так вот, да? То есть, получается, вся Россия в 70-х, 80-х разъезжала на конструкторах. Ну, прекрасно.
3: «Большая семерка» по будням с 7 до 10 утра на «Семерке». Не пропусти.
4: Я готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кормить.

0: Очередной трек про лето, здесь на семерке. Но сегодня на улице очень дождливо, как будто бы летом даже не пахнет. Но, друзья, стоит подождать завтра. Завтра будет очень классно. И, кстати, про лето буквально пару слов. Многие гадают, каким же все-таки будет лето 2026. И я нашла информацию, что в Тюмени лето 2026 года ожидается теплым с ранним началом. Возможны температурные колебания и высокие шансы жаркого июня аж до плюс 32 градусов. Так что, если вы сейчас думаете, нужен ли вам кондиционер, то, наверное, все-таки нужен. Но это я о своем, о наболевшем. Жень Кузьмина с вами. У нас впереди рекламная пауза, после чего Каратор, оркестр и другие споют для вас. Все это через пару мгновений.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики, при этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А. Встречайте новинку Soviz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 миллиона 649 тысяч.

0: имени Базис Моторс. Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
1: Бурение колодцев. Телефон 60 60 50. Код города 34 52. Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83. Телефон 57 70 17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
2: Устали? Живете в постоянном стрессе? Вам поможет сеанс Float. Эффективный способ восстановления и снятия усталости. Темнота, тишина, невесомость. И вы, наконец, наедине с собой. Подробности по телефону в Тюмени. 57 57 12. Флуат-центр на Кирова 25.
3: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2 500 рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс.
4: Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточняйте на АЗС ТПК. Категория 18+.
5: Ого! Смотри, что он делает. Класс! Любишь лазить, прыгать и давно хочешь проверить свои способности? Присоединяйся к Ниндзя Спорту. Развивай силу, ловкость и координацию на увлекательных тренировках в Скаймаксе. Захватывающие полосы препятствий, новые друзья и супер навыки. Можешь заниматься сам или под руководством двойного финалиста проекта Супер Ниндзя Федора Трубина. Тренировки подходят для взрослых и детей. Батутный центр Скаймакс. Торговый центр Остров.
6: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: всегда подпевают. А, кстати, буквально пару слов про эту исполнительницу. Во-первых, Юль Паршута обладает уникальным тембром, который сочетает в себе внешнюю хрупкость и мощный фирмовый такой вот звук. Ну и, кстати, она часто некоторые вокальные приемы использует. Например, такой вокальный прием, как ринг. Это значит, что она умеет сжимать свои голосовые связки, и получается очень красивый звук. Ну, в общем, талантливая, прекрасная исполнительница. Желаю ей еще больше таких же крутых треков. Ну, а у нас на семерке дальше опять отличная музыка. Буквально через 2 минуты будет здесь Gayazov Brothers. Послушаем Айову, ее простую песню. Поэтому не переключайтесь.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики. При этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. 5-й юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». 16 мая состоится Кубок главы города Тюмени по силовому экстриму. Подъем 130-килограммового бревна, становая тяга автомобиля на платформе, кантовка 320-килограммовой покрышки, перенос 380-килограммового коромысла. Участники, занявшие призовые места, получат право выступить в финальном турнире Pride Sport Fest 2026 в Москве. 5-й юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». Приходи, участвуй, болей за настоящее. Тюменских богатырей. Севастопольская, 12. Начало в 12:00. Подробности и заявки на участие в группе ВК «Тюмень сильная». Информационная поддержка «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП Галкина ВЮ, ИНН 862-202-91-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама. Не оферта. Возрастное ограничение 6+.
3: Алло. Привет, братец. Ну как ты?
4: Привет. Что-то устал.
3: Может, старость?
4: Старость? Да нет, это вторник.
3: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
4: А я, значит, в студию поехал.
5: Категория 18+.
6: Болей за Рубин в Ермолаев Спорткомитет. Ермолаев Спорткомитет – это трансляции спортивных событий, блюда на гриле, фирменные напитки Ермолаев собственного производства. Ямская, 86А. Бронируй стол 393-686.
7: На льду драматического театра. Хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+, в Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57 70 17. BLG. Надежность в движении.
9: Телефон рекламной службы 21 88 21.

бы ты ни был. Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

Ёва, ее простая песня. Мне почему-то кажется, что подпевать может абсолютно каждый, потому что одно время, но это был просто сверххит. Ну и у нас на семерке, собственно говоря, в основном-то только такие. Женя Кузьмина с вами, и, друзья, я пришла, чтобы уже с вами попрощаться, сказать вам пока-пока. Мы услышимся завтра. Завтра будет классный, солнечный, прекрасный вторник. Там-то мы и встретимся с 3 до 8 здесь, на семерке. Пока-пока.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Лучшие.
2: В Царике, в районе, где я сейчас проживаю, есть целая команда чипированных собак, которые весело так шефствуют по улице туда-сюда. Вот.
3: И ты за ними наблюдаешь.
2: Да, я периодически на них смотрю и думаю, надо же, вот у них какая-то цель есть, они вот всей командой взяли куда-то и пошли.
3: В принципе, ты можешь стать вожаком собачьей стаи.
2: Нет, если я, Сергей, начну с собаками ходить, качество их лидера, да, то я боюсь, что далеко я так не уйду.
3: Но это будет Маугли по-тюменски буквально.
2: А вот так вот, да? Найден мальчик, воспитанный собаками.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

0: Тюменской области. 8 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа – Базис Моторс. Официальный дилер Джили.

0: Базис Моторс.
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57-70-17. 57-70-17.
0: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, как в Тюменской области пройдет бессмертный полк и о чем стоит помнить ради безопасности. Обо всем подробнее прямо сейчас. Традиционное шествие «Бессмертный полк» все же состоится в Тюмени 9 мая в очном формате. Об этом сообщил информационный центр правительства региона в своем МАКС-канале, опубликовав подробный план мероприятий. Ранее власти обсуждали возможность переноса акции в онлайн-формат или же ее отмену по соображениям безопасности. Шествие стартует в 10:00. Праздничная программа охватит период с 8 по 11 мая и будет включать церемонии возложения цветов к мемориалам, концерты фронтовых бригад непосредственно во дворах ветеранов, а также работу полевых кухонь и тематические выставки в молодежных мультицентрах города. 9 мая Тюмень ждет полномасштабный праздник. Парад начнется одновременно с шествием полка в 10:00. На набережной Туры мероприятия будут идти в течение всего дня, а вот с 9 до 17:00 фронтовые бригады поздравят ветеранов. Категория 0+. Участок улицы Кулибина в Тюмени временно закроют для транспорта. Движение запретят на участке от дома номер 108 до дома номер 90 по улице Жуковского с 15 мая и по 29 июня. Это связано с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети. Об этом рассказали в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Возможные маршруты объезда – это улицы Дачная, Потемкина и Тобольский тракт. Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения. Стартовал второй модуль диктанта здоровья, который объединяет две актуальные темы – это движение жизни и питаемся правильно. Мероприятие проходит в рамках акции «Санпросвет», организованной Роспотребнадзором. Тюменцев приглашают присоединиться к санитарно-просветительской акции и пройти тестирование на портале diktant-sanprosvet.rf до 22 мая. Первый этап по теме гигиены рук и здоровой улыбки прошел по всей России с 13 по 24 апреля. В Тюменской области его написали свыше 15,5 тысяч учащихся школ, вузов и СУЗов, а также сотрудников организаций и предприятий региона. Цель акции – это популяризация основ санитарно-гигиенической грамотности, обучение правилам и нормам здорового образа жизни, категория 0+. Тюменцам советуют не пренебрегать средствами защиты при катании на самокатах. С наступлением теплого сезона специалисты отмечают рост крайне тяжелых травм у детей. По словам заведующей отделением анестезиологии и реанимации детского стационара областной клинической больницы номер 2 Оксаны Зайцевой, популярность самокатов и питбайков привела к изменению структуры детского травматизма. В отличие от ДТП, где кресла защищают детей, падение с двухколесного транспорта часто приводят к изолированным черепно-мозговым травмам и повреждениям внутренних органов. Специалист добавила, что шлем – это единственный способ защитить мозг, повреждения которого, в отличие от костей, часто бывают необратимы. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, единая служба новостей.
0: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики, при этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня.
3: Сегодня в клубе будут танцы.

0: 440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса. Тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движение. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
1: Сенсейшн на Семерке. Когда продиджи вместо медляка.

0: танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер BelGee в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые.

0: Пацаны, танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики, при этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня.
2: Сразу после рекламы.
0: Сенсейшн.
2: На семерке.
3: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет. Берут Тут. Федюнинского 12А.
4: Спортивный комплекс «Академия спорта» представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе «Академия спорта». Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
5: Алло, привет, братец. Ну как ты?
6: Привет, что-то устал.
5: Может, старость?
6: Старость? Да нет, это вторник.
5: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
6: А я, значит, в студию поехал.
7: Категория 18+.

0: Имени Базис Моторс. Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Джили в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21.
2: Same Station.
1: На семерке.

0: танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57-70-17. 57-70-17. О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики, при этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня. Сразу после рекламы.
0: На семерке.
2: Поехали!
3: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
4: Алло. Привет, братец. Ну как ты?
5: Привет. Что-то устал.
4: Может, старость?
5: Старость? Да нет, это вторник.
4: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
5: А я, значит, в студию поехал.
6: Категория 18+.
7: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21. На семерке.

0: Тюменской области. 10 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, за что штрафуют тюменцев и куда можно улететь из Тюмени без пересадок. Обо всем подробнее прямо сейчас. Почти 100 тюменцев привлекли за нарушение особого противопожарного режима. Гражданам напомнили о крупных штрафах. За прошедшие выходные в Тюменской области произошло 24 ландшафтных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 79 гектаров. Один из ландшафтных пожаров случился в районе озера Оброчного. Там горела трава и сухая растительность. МЧС напоминает, что за разведение огня виновные будут привлечены к ответственности. Штрафы для граждан составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60, для индивидуальных предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей и для юридических от 400 до 800 тысяч. Власти Тюмени готовят землю под новые кладбища на Червишевском тракте. Об этом редакции 72.ру сообщили в мэрии города. Речь идет о двух новых участках общей площадью около 80 гектаров. Их планируют разместить в районе действующего кладбища Червишевская-1. Сейчас власти занимаются оформлением земли. Завершить этот этап планируют к 2027 году. После этого потребуется обустройство территории, вырубка деревьев, прокладка проездов и другая инфраструктура. Конкретные сроки этих работ пока не определены. Они будут зависеть от наличия денег в бюджете. Параллельно в мэрии работают над расширением действующего кладбища Червишевская-7. Тюменская набережная станет еще длиннее. Левый берег Туры будет простираться до ЖК «Айвазовский», превысит 4 километра. Общая прогулочная зона двух берегов составит почти 8 километров. Об этом ОРА.РУ рассказали в городской администрации. Продолжением уже существующей набережной ЖК «Европейский берег» станет проектируемая набережная в рамках механизма комплексного развития территорий. Также строительство новых жилых кварталов на левом берегу реки Туры предусматривает обустройство прилегающей территории вдоль берега. Согласно открытым данным, сейчас звание «самой длинной набережной» принадлежит сооружению в Геленджике. Ее протяженность составляет почти 14 километров. Второе место занимает Самара и более 4 километров, однако после всех работ Тюмень может забрать это серебро. Из Тюмени вылетел первый прямой рейс в Калининград. Жители Тюменской области получили возможность добираться до самого западного форпоста России без пересадок. Теперь путешествие к побережью Балтийского моря, Куршской косе, Рыцарским замкам и свежайшей балтийской рыбе займет всего несколько часов лета. Об этом рассказали в пресс-службе Рощина. Ранее добраться из столицы региона до Калининграда без стыковок в Москве или Санкт-Петербурге было невозможно. И пока на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, единая служба. Служба новостей.
1: О погоде.
3: Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики. При этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня.

0: Пацаны, танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57-70-17. 57-70-17. О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики, при этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78, код города 3452.
0: Same station.
2: Сразу после рекламы.
0: На семерке.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera

0: А ты?
1: А я, значит, в студию поехал.
2: Категория 18+. Телефон рекламной службы 21 88 21. Прямо сейчас.

0: Пацаны, танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики, при этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня.
2: Сразу после рекламы.
0: Сенсейшн.
2: На семерке.
3: Алло, привет, братец. Ну как ты?
4: Привет, что-то устал.
3: Может, старость?
4: Старость? Да нет, это вторник.
3: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
4: А я, значит, в студию поехал.
5: Категория 18+.
6: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
2: Телефон рекламной службы 21 88 21. 7.

0: Тюменской области 11 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили».

0: Мини Базис Моторс.
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
0: Новости на семерке.
2: В студии Надя Антипина. Здравствуйте. И в ближайшие пару минут расскажу, что появилось на улицах Тюмени и какую погоду обещают синоптики. Обо всем подробнее прямо сейчас. Депутаты Тюменской городской думы на заседании рассмотрели вопрос инициативного бюджетирования. Это когда тюменцы предлагают идеи и участвуют в их реализации. К примеру, сейчас идет благоустройство сквера борцов революции, за проект которого в прошлом году проголосовало большинство тюменцев, говорит глава города Максим Афанасьев.
3: Очень приятно отметить, что каждый год не обходится без объекта реализованного, который находил признание на федеральном уровне и становился лучшей практикой нашей страны. В этом году мы также продолжаем эту работу и реализуем благоустройство сквера борцов революции. Это будет еще одной из визитных карточек и местом просветительским для наших жителей, рассказывающим о связи поколений, о месте основания Тюмени и тех исторических фактах, которые сегодня в существующем сквере не представлены. Я уверен, что это станет одним из излюбленных мест для наших жителей и гостей города.
2: Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова отметила положительную динамику развития инициативного бюджетирования и рост вовлеченности граждан.
4: И в этом году уже конкурс состоялся, и количество заявок уже поступило, результаты имеются, таких заявок было 57. Финансовые средства, которые предполагается из города, порядка 30 миллионов рублей. В рамках этих денежных средств будут реализованы проекты в количестве 16, как раз таки в этом году. А в 2027 году будут реализованы 10 проектов в рамках полученных финансовых средств субъекта федерации. Депутаты на одной из комиссий отметили, что мы гордимся тем, что зарождение инициативных проектов было у нас в Тюмени, но нет никакого смысла, да и незачем нам останавливаться на достигнутом. Нам в этом вопросе нужно двигаться как можно дальше. Все возможности, которые можно вовлекать в реализацию этого проекта, нужно использовать.
2: Дальнейшее развитие инициативного бюджетирования рассматривается как одно из приоритетных направлений городской политики. Тюмень готовится к празднованию 9 мая, к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. В городе оформляют фасады зданий и улицы. Об этом сообщил в своем канале в Максе глава Тюмени Максим Афанасьев. Он поделился фотографиями города, отметив, что на центральных улицах также звучит радио, где транслируются знакомые с детства военные и патриотические песни. К оформлению активно подключились и представители бизнеса. К примеру, торговые центры украсили свои фасады и прилегающие территории. Предприятия оформили входные группы, разместили флаги и тематические плакаты. На гостевых маршрутах появились яркие конструкции. В Тюменской области потеплеет до плюс 25. По данным метеоцентра ФОБОС, завтра днем воздух прогреется до плюс 18. Ночью температура составит плюс 8. В среду и четверг днем столбики термометров поднимутся до плюс 25. Ночная температура составит плюс 12. Осадки в эти дни маловероятны. В пятницу есть вероятность кратковременных дождей. Температура днем поднимется до плюс 21, ночью составит плюс 13 градусов. В выходные 9 и 10 мая станет прохладнее. Дневная температура воздуха не превысит плюс 9, пройдут дожди. Ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 2. И на этом у меня все. В студии была Надя Антипина, Единая служба новостей.
0: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики, при этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня.
5: Сенсейшн. Сегодня в клубе

0: танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17.
2: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики. При этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня.
3: Сразу после рекламы.
0: На семерке.
4: Алло, привет, братец. Ну как ты? Привет, что-то устал. Может, старость? Старость? Да нет, это вторник. А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф. Ты не представляешь. А ты?
5: А я, значит, в студию поехал.
6: Категория 18+.

day. Make my day. Make my day. Make my day. Make my day. Make my day.

0: Перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается плюс 9 градусов. Завтра днем плюс 19 уже обещают синоптики, при этом вроде бы без осадков в течение завтрашнего дня.
1: Сразу после рекламы.
3: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21. Прямо сейчас.

Тюменской области. Полночь. Семерка. Ты можешь все.

0: Реклама.
1: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
0: Где бы ты ни был, Тобольск, Ялуторовск, Ромашево, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Семерка. Танцуй и подпевай.
1: Сколько лет прошло, все о том же. Гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка с глазами самого синего льда стоит под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то,

где бы ты ни был. Уват и сердце. Галышманова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

Тюменской области. Час ночи. Семерка. Ты можешь все.

стало, и всего, как обычно, мало. Я сижу понемногу, вникаю. Но зачем большие окна трамваю? Я думаю, ничего опять.

0: Реклама.
1: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией Тюменской области напоминают пешеходам о необходимости позаботиться о пассивных мерах своей безопасности. Разместить на одежде или аксессуарах световозвращающие элементы, с помощью которых вы будете заметным на дороге со значительно большего расстояния. Это даст водителю транспортного средства возможность своевременно заметить вас и принять меры по недопущению наезда. Помните, ваша безопасность находится в ваших руках.
0: Где бы ты ни был, Уват, Бесецк, Галышманово, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

Тюменской области. 2 часа ночи. Семерка. Ты можешь все.

0: Реклама. Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией напоминают. Уважаемые водители, не допускайте управления транспортными средствами в утомленном состоянии. Помните, что сон за рулем наступает внезапно. При первых признаках усталости и сонливости необходимо остановиться и отдохнуть. Продолжать движение в такой ситуации опасно.
1: Где бы ты ни был, Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

бы ты ни был, Бердюфье, Казанское, Абац, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Тюменской области 3 часа ночи. Семерка, ты можешь все.

0: Реклама. Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией напоминают водителям о необходимости совершать остановки на загородных трассах в предусмотренных для этого местах. В случае вынужденной остановки на трассе надеть световозвращающий жилет. Это обезопасит вас на дороге.
1: Где бы ты ни был, Упорова, Юргинская, Юркова, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

где бы ты ни был. Вагай, Викулова, Амутинка. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

где бы ты ни был. Тобольск, Елутеров, Ромашова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: сегодня отвал.
1: А также хотите веселые истории? Увидеть не хотите?

Тюменской области. 5 часов утра. Семерка. Ты можешь все.